Пока Глория Гейнер говорит, я побежду, или я побеждю, или, ну, как там правильно по-русски, мы вспоминаем эти классические движения диско-танца и продолжаем. Через пару минут на Ретро-ФМ Аида Ведищева, Юритмикс и Александр Иванов, 3:18 в Москве.

«Ох уж это Настя!» Так называется прекрасный фильм про девочку и ее воображаемого оленя. Черно-белое кино плюс мультипликация. 1971 год, между прочим. Так что прям нужно посмотреть, если вдруг кто-то не видел. Ну а песню Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина спела Аида Ведищева. Дальше на Red FM Михаил Муромов, Патрисия Касс, Backstreet Boys через пару минут.

Ну что, плоды приводим к соответствию. Ну, прям сейчас яблоки не знаю, но клубника, черешня, вишня, все есть, и даже арбузики появились. Так что как-то будем актуально соответствовать. 3:49 практически в Москве. Это Ретро-ФМ, и через пару минут, ну, через не прям через пару, а через 10, утренний экспресс на Ретро-ФМ отправится навстречу новому дню. Лучшая танцевальная, лучшая музыка для вас. И, в общем, будем смотреть исключительно вперед.

0: звездная ночь практически уже куда-нибудь отлетела в ненужную сторону. 4.06 в столице, утренний экспресс. Red FM, и если есть возможность немножечко посмотреть на звездное небо, можно что-нибудь там найти. Ну а мы сейчас внимательно исследуем все как следует.
1: Гороскоп на Red FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 14 июля, вторник, первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач, а послеобеденное время – построению планов на ближайший месяц. Овны, уделите особое внимание семейным вопросам. Тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами. Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, а какие пересмотреть. Раки, постарайтесь в первой половине дня не разрешить то, что вас беспокоит. Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы. Девы, построите день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный. Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены. Скорпионы, вам стоит философски отнестись к происходящим событиям и найти в них что-то такое положительное. Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно. Брось. Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты. Водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки сегодня. Будьте бережны к себе. Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими. Всем исключительно положительных эмоций.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сандра, и, как всегда, она за самое, что ни на есть, вечно зеленое. Ну, естественно, имеется в виду не петрушка, не укроп, а что-то такое, знаете, такое человеческое взаимоотношение. И вторничный утренний экспресс, мне кажется, на RetroFM абсолютно вечно зеленое устройство. Мы врываемся в новый день и получаем от этого массу удовольствия. Двигаемся!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ой, лето прям точно короткое, поэтому очень четко нужно все замечать и подмечать. 4:30 практически в столице, и у нас прям важная очень история.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре вторник, 14 июля 2026 года. День рождения сегодня отмечает Дидье Маруани, французский музыкант и композитор, один из тех, кто буквально своими руками создавал электронную музыку. Лидер группы Space, его инструментальные композиции Magic Fly, Symphony и Just Blue, другие любимые не одним поколением слушателей, и мы всегда с большим удовольствием слушаем их на Retro FM. 14 июля в 1903 году состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Рескрипт о его сооружении подписал император Александр III. Фактически протяженность Транссиба 9288 километров. Путь проходит по территории двух частей света, Европе и Азии, по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа России. На пути магистрали расположено 87 городов. Начальный пункт – Ярославский вокзал в Москве, конечный – вокзал в Владивостоке. В этот день, в 1964 году, состоялась свадьба, ну, точнее, тайное венчание итальянского музыканта, певца, киноактера и режиссера Адриано Челентано с итальянской певицей, киноактрисой, телепродюсером Клаудией Мори. Они познакомились на съемках фильма «Какой-то странный тип» в 1963 году, где играли, соответственно, главные роли. В настоящее время пара проживает на собственной вилле в провинции Лекко у подножия горы Монте-Баро и продолжает активную творческую деятельность. У них трое детей и один внук. Сегодня отмечается День смородины. Конечно, праздник неофициальный, но в этот день садоводы и огородники проводят конкурсы, фестивали смородины, где делятся секретами выращивания, устраивают соревнования на поедание ягод или самый богатый урожай. Ведь Россия самый что ни на есть мировой лидер по выращиванию смородины. Я лично прям хоть сейчас в кусты.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Ох уж этот мягкий манипулятор, Дон Жуан, сердцеед, дамский угодник, ловелас, бабник, Казанова и прочее, прочее. Это песня Шаде 1984 года. Ну и, собственно, девушки наверняка, какая-то галерея героев промелькнула перед глазами просто само собой. Так получается. 4.35 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы мчимся вперед.

Любимая, я должен знать, если другим тоном произнести все то же самое, то получается, как будто бы не так уж романтично. Ну а мы куда? Мы только вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ох, уж эти мне переживания. Позвонит, не позвонит. Возьмет трубку, не возьмет. 5.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы мчим вперед. И сейчас быстренько сверимся со звездами. Ну, что там сегодня будет происходить? В смысле, возьмет, не возьмет. Позвонит, не позвонит.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 14 июля, вторник. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач. После обеденное время построению планов на ближайший месяц. Итак, овны, уделите особое внимание семейным вопросам. А тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами. Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить и какие пересмотреть. Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит. Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы. Девы, постройте день так, чтобы во второй половине вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный. Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены. Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них что-то такое положительное. Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно. Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты. Водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки. Будьте бережны к себе. Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими. Всем положительных эмоций исключительно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: 5.19 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы мчим вперед. Ну и, собственно, самое время для позитивных новостей. Ваши позитивные новости, которые вы мне присылаете. Я их зачитываю. Очень даже обещаю сделать все, чтобы было зачитано все. Меня зовут Илья Глебов. И у нас есть в Максе официальный аккаунт. Там он со звездочкой, с галочкой. И вот там есть прям вот пост, который называется «Позитив». Вот под этим постом пишите все, что самого позитивного у вас сегодня случилось, или сегодня вы планируете, что это случится, или, может, это случилось совсем недавно. Ну, короче говоря, все позитивные новости я зачитываю, а потом самое, что у меня есть позитивная новость, будет премирована. Приз у нас совершенно замечательный. Как всегда, это тостер. Итак, пишите в Макс, я жду, а потом читаю.
1: Когда все хорошо.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Вторник, 14 июля. Собственно говоря, можно вспоминать совершенно недавние выходные и прикидывать, что там с друзьями было и все ли хорошо закончилось. Но не будем об этом самом. Будем про историческое.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: В этот день, в 1939 году, родился Карл Готт, чешский певец, которого называли королем чешской поп-музыки или чешским соловьем. Он был одним из немногих чешских исполнителей, получивших широкую известность за пределами своей страны. Будучи полиглотом, пел на русском почти без акцента песни «Леди Карнавал», «Я открываю двери», и «Скрипка Паганини» знала вся наша страна. День рождения сегодня отмечают. Также французский музыкант, композитор, лидер группы Space Didier Мурвани, российская писательница Полина Дашкова, прыгун Страблина, чемпион мира и единственный обладатель олимпийской награды в истории советских российских прыжков с трамплина, заслуженный мастер спорта Владимир Белоусов, российский футболист, заслуженный мастер спорта Сергей Игнашевич, певица, заслуженная артистка России Пелагея. Поздравляем всех! 14 июля в 1941 году впервые в бою была применена знаменитая «Катюша». Батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. В результате мощного огневого удара были уничтожены вражеские эшелоны, боеприпасы и переправа через реку Оршицу. «Катюша» стала первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системой залпового огня. Сегодня отмечается день измерительной рулетки. Дата выбрана не случайно. 14 июля 1868 года американец Элвин Фелроуз получил патент на усовершенствованную версию выдвижной рулетки в удобном корпусе, которая и легла в основу современных измерительных инструментов. Обычно на Руси в этот день собирали ягоду, малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно целебным. Хозяйки отмечали свой праздник – летние кузьминки. Они собирались на пиры, застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами. Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Павел и Петр. Всех поздравляем!
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.
2: Горя, горя, горя, в краю Магнолии.

0: Ребята, мы вперед мчимся, все мчимся, потому что утренний экспресс на Ретро ФМ, потому что 5:35 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Исключительно отличного настроения вам всем желаю. И магнолия, если вдруг у кого за окном, помашите ей, пожалуйста, рукой от меня.
1: Круиз Ретро ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро ФМ. Следите за нашими новостями.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 5.50 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мы двигаемся только вперед, и у нас время позитивных ваших новостей, которые я зачитываю. Потом самое, что у меня есть, позитивная новость будет премирована. Тостер ждет нас где-то там впереди. Друзья, к этому моменту вот что пришло. К сожалению, не сразу заметил. Видимо, они уже встретили. Решили утром рано завтракать с мужем вместе. Романтика и встречаем рассвет. Ирина из Химок. Я думаю, что прям вот уже, собственно, все у вас получилось мега романтично. Дальше. Людмила из Ямало-Ненецкого АО. Доброе утро. Еду на работу. Там начальник в отпуске. Но он не забыл поставить тортик в наш холодильник, ведь у него сегодня день рождения. Всем бы такого! Не знаю, про тортик вы сейчас или про начальника, но я своему начальнику точно намекну про тортик, Людмила. Доброе утро! Наконец

0: позитивные новости к нам в канал Макс официальный, там он с галочкой, специальный пост есть про позитив, под ним прям пишите, жду.
1: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: 6.00 в столице. Можно не пристегиваться, можно просто ехать на утреннем экспрессе на Ретро FM.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Того, кого не стоит сегодня ждать. Сейчас попробуем прикинуть. 6.05 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 14 июля, вторник. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач. Послеобеденное время построению планов на ближайший месяц. Итак, овны, уделите особое внимание семейным вопросам. Тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами. Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, а какие пересмотреть. Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит. Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы. Девы, постройте день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный. Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены. Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них что-то положительное. Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно. Ну, хватит. Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты. Водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки, будьте бережны к себе. Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими. Всем, друзья, положительных эмоций.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну, как раз вот Крис Ри про дорогу в сторону нехорошую, а нам исключительно в хорошую сторону нужно. Утренний позитив, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Вы присылаете мне сообщения о своем совершенно распрекрасном настроении. Я эти сообщения зачитываю. Это все в Максе, официальный канал Ретро-ФМ с галочкой. Там есть специальный пост «Позитив», под ним все и пишите. К примеру, Тимур из Екатеринбурга пишет: «Утро, мы начнем с зарядки, под прекрасные хиты голос Глебова в порядке, и споют нам песняры. С позитивом встретим утро, будем радоваться дню. Если стих мой станет модным, тостер я заполучу». Тимур, ну вы меня прямо обезоруживаете. Дальше. «Сегодня поеду к лучшему другу, на дачу шашлыки есть под Ретро-ФМ. Всем отличного настроения, прекрасного позитива. Пусть у всех желания и мечты сбываются. У кого сегодня день рождения, юбилей, свадьба, всем любви, крепкого здоровья. И давайте звонить нашим родителям и бабушкам, дорогие друзья». Антон из Иркутска. Вот такой вот мега добрый Антон. Ну, еще должен заметить, что если человек едет на шашлыки не в пятницу, а во вторник, это о чем-то-то договорит. Итак, утренний позитив, мы двигаемся вперед. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
0: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Лайла всегда, кстати, хочется вот такого вот настроения на целый день всем пожелать. 6:30 в столице. Это не на всех вокзалах поезда, это утренний экспресс. Во всем мчит вперед, и у нас есть историческое дело.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре вторник, 14 июля 2026-го. День рождения сегодня отмечает Дидье Мурани, французский музыкант и композитор, один из тех, кто буквально своими руками создавал электронную музыку. Лидер группы Space. Его инструментальные композиции Magic Fly, Symphony, Just Blue и другие любимы не одним поколением слушателей, и мы их всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. 14 июля в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Машина конструктора Евгения Яковлева и инженера Петра Фрезе представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность 2 лошадиные силы. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограмм и развивал скорость до 20 километров в час. В этот день, в 1964 году, состоялась свадьба, точнее, тайное венчание итальянского музыканта, певца, киноактера и режиссера Адриано Челентано с итальянской певицей, киноактрисой и телепродюсером Клаудией Мори. Они познакомились на съемках фильма «Какой-то странный тип» в 1963 году, где играли, соответственно, главные роли. В настоящее время пара проживает на собственной вилле в провинции Лекко и у подножия горы Монте-Барро и продолжает свою активную творческую деятельность. У них трое детей и один внук. Сегодня отмечается День смородины. Конечно, праздник неофициальный, но в этот день садоводы и огородники проводят конкурсы и фестивали смородины, где делятся секретами выращивания, устраивают соревнования на поедание ягод или самый богатый урожай. Потому что Россия – мировой лидер по выращиванию смородины. А еще сегодня отмечается Всемирный день интеллектуальных игр, День макарон с сыром, праздник хаоса и беспорядка. Предлагаю массово и хаотично прямо сейчас махнуть в кусты смородиновые.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе.
8: За четыре моря, за четыре солнца.
7: Каждый день ровно в 21.00.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: К нам. 6:50 в столице. И утренний позитив для вас. В смысле, ваши позитивные новости для всех. Меня зовут Илья Глебов. И вот что тут нам пишут. Добрый день, Ретро-ФМ. Я из Благовещенска, Амурской области. Люблю фотографировать фонтаны, машины, автобусы, исторические здания. Еще люблю слушать Ретро-ФМ с недавнего прошлого. Даниил, я вас прекрасно понимаю. Для всех сообщу, что Ретро-ФМ в Благовещенске звучит совсем недавно. С 1 июля 2026 на частоте 106,3 FM. Дальше. Сегодня день, когда мы с мужем увиделись первый раз в компании, но не запомнили особо друг друга. А потом спустя время встретились в той же компании, и уже завязалось общение и дружба. А потом, короче говоря, вот мы уже вместе почти 20 лет, двое деток и кошка. А я запомнила этот день, 14 июля, потому что мы провожали друг друга в другой город. Екатерина из Омска. Екатерина, ну, ваша память прям делает вам честь. И мне кажется, вашей кошке не хватает тостера. Поэтому в город Омск улетает тостер наш. На этом «Утренний экспресс» заканчивает свое стремительное движение. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через

лучшие хиты 80-х круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну что, уже 7.00 в столице. Первая смена приветствует вас на Retro FM. Давайте новости послушаем. Вадим Ривман уже здесь. Доброе утро.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, на Земле сегодня ожидается магнитная буря оранжевого уровня. Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии РАН. В течение суток индекс, который показывает степень возмущения магнитного поля Земли, будет колебаться от 2,5 до 4,5 баллов по 9-бальной шкале. 4 балла, как отмечается, указывают на возбужденную магнитосферу. Наивысшего значения геомагнитная активность достигнет около 1,5 по Москве. ПВО и мобильные огневые группы работают сегодня в Севастополе. Российские военные уничтожают беспилотники. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, по словам губернатора, никто не пострадал. Позже Развожаев сообщил, что из-за масштабной атаки ВСУ на энергоинфраструктуру часть Севастополя осталась без электричества. В Иране подтвердили, что нанесли удары по двум танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Также в корпусе стражи Исламской Республики заявили, что ударили беспилотник по нескольким складам с вооружением, а также центру спутниковой связи и зданию с американскими военными на базе в Бахрейне. Ранее в Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что Иран атаковал 2 танкера в Ормузском проливе. Погиб 1 член экипажа, еще 8 были ранены. В ночь на 14 июля вооруженные силы США, напомню, начали наносить новые удары по объектам Исламской Республики. Трамп заявил, что цель нынешних ударов – уничтожить военные возможности Ирана в районе Ормузского пролива. Космонавт Петр Дубров назвал вероятность встречи с инопланетянами настолько низкой, что у экипажей даже нет специальных инструкций на этот случай, а об этом он рассказал на предполетной пресс-конференции на Байконуре. По словам командира корабля «Союз МС-29», если подобное событие произойдет, то необходимые протоколы будут разработаны уже по факту. Сейчас для любых непредвиденных ситуаций действует универсальное правило. Экипаж должен связаться со специалистами на Земле и выработать совместный план действий. Старт ракеты «Союз» с экипажем запланирован, добавлю, на сегодня. Ожидается, что орбитальная миссия продлится 261 день. Ну и последнее. Paramount Pictures перезапустит «Кошмар на улице Вязов». Наследники кинорежиссера Уэса Крейвена выступят продюсерами картины. Детали предстоящего ремейка пока не раскрываются. Первый фильм «Кошмар на улице Вязов», вышедший в 84-м, стал одним из самых известных хорроров в истории кино. Главную роль культового убийцы Фредди Крюгера исполнил Роберт Инглунд, ну а для молодого Джонни Деппа эта картина стала одной из первых заметных работ. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша и Рита в утреннем шоу на Retro FM.
0: Фредди Крюгер вернулся. Вот и мы решили не отставать. Первая смена. Саша, Рита здесь.
3: Доброе утро. А ты помнишь, что у Вадика есть такая кофта черно-красная?
0: Конечно.
3: Полосочку.
0: Он уже заказывает перчатку. Да-да-да. Шляпу ему принесет Саня. И все. Есть с чем пойти в кинотеатр. Ну, с детьми, конечно, тоже еще надо. Ладно, Вадима Ривмана собрали. Давайте и вас на летнюю премию заберем. Сегодня будет. Обязательно предупредите своего партнера. Есть возможность выиграть до 25 тысяч рублей.
3: Ну, а пока музыка.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, загадали. Желание 070707. Все сбудется обязательно. Вторник, 14 июля. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач. Ну а после обеденное время на построение планов на ближайший месяц.
2: Овны, уделите особое внимание семейным вопросам.
1: Тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами.
2: Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, а какие пересмотреть.
1: Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит.
2: Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы.
1: Девы, постройте день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный.
2: Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены.
1: Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них положительное.
2: Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно.
1: Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты.
2: А водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки, будьте бережны к себе.
1: Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими.
2: И проспать в хорошем настроении в этот вторник.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, уже вторую неделю мы разыгрываем летнюю премию на Ретро-ФМ. И сегодня мы сосредоточимся на этом дополнительно. Вот как думаешь, тебе надо вручать летнюю премию?
2: Конечно же.
1: За что конкретно?
2: Так.
1: Пункты.
2: Ну, я думала об этом, но мне кажется, в этом сезоне...
1: Но пока
2: сезоне...
1: не придумала.
2: Да.
1: Всего вторая неделя прошла, дай мне месяц.
2: Ну, а, во-первых, я чуть меньше ходила ко врачам.
1: Хорошо.
2: Ну, то есть раньше я там прям каждый день, а в этот раз, ну, вчера сходила, ну, такое бывает, я соскучилась в конце концов.
1: Ну, то, как говорится, трубку не... Ну, да ладно,
2: да ладно. Привет, спишь? Вот такая вот история. Ну, и в целом я была молодцом, но это уже так. Это
1: хорошо.
2: О другом.
1: Я не буду расширять, просто за терпение, вот все, больше ничего. Да? Александр, тебе за что?
2: За то, что просыпался. За то, что он, да, просыпался.
1: За чумелые ручки.
2: За то, что нас всех тут кормил бесконечно.
1: Пальчики, да, да. Вот, это
2: он диджей,
1: да,
2: да,
1: да. Обращайтесь ко мне, диджей, я не Саша. Хорошо. Да, сегодня, ребят, будем обсуждать, вот за что вам можно вручить летнюю премию. Ну, только не надо скромничать. Давайте реально вспомним старания и подвиги, может быть, подвиги в кавычках, за этот год, за что можно вам вручить заслуженную награду. А может быть, вы вообще такой человек, который, ой, да вот мне наград не надо, отдайте лучше ее, вот ей или ему, кому тогда и почему. Расскажите вообще, как вы относитесь к понятию премии. Вот, а может быть, вы вообще вот за то, чтобы не деньги вручали, а что-то другое.
2: Подарки, например.
1: Бартером хочу, чтобы отгрузили. Ну, кто работает на заводах, да, очень часто еще вот такие премии выдавали.
2: А если завод, ну, не знаю, например, мебели, вот вам шкаф вместо летней премии. Спасибо большое.
1: Завод по производству соли, да, надо дружить.
2: Калоши.
1: С заводом по производству текилы, да. Ну, чтобы
2: вот.
1: Надо производствами дружить.
2: Это уже интересно.
1: Да-да-да, где-то что-то может вредить здоровью, ну, пока не разобрался. Где.
2: Друзья, пишите нам во все наши соцсети. У нас есть группа «Первая смена» и ВКонтакте, и в Максе, и наш
1: ой,
2: канал.
1: Ой, да вот спросите, где ее нет. Да везде есть.
2: Все
1: вот зайдете,
2: прочитаем.
1: И мы там уже.

0: Ретро FM.
1: На часах 7:18. Привет, ребята, от первой смены.
2: Кто-то проснулся, кто-то хочет позаниматься спортом, кто-то хочет поесть. Ребята, можно совместить. Запах темного шоколада помогает тренироваться эффективнее на голодный желудок. Вот такая вот, откуда не ждали, пришла новость. Ученые, естественно, это все нашли. Был эксперимент с молодыми мужчинами. Почему не позвали? Посмотрела. В общем, они занимались спортом, и после 10 часов голодания, ну тут, конечно, ты будешь эту тягу тащить, просто чтобы быстрее поесть.
1: Не по-человечески вообще,
2: да, испытания. И вот те, кто в процессе нюхал именно горький шоколад, сделали в среднем на 18 повторений больше, а те, кто вот этот вот молочный, на 9, чем группа с обычной какой-то водой, при этом тренировка казалась им тяжелее.
1: Эх, вот норвежцам надо было дать понюхать этот шоколад в четвертьфинале. Не успели, не успели. Но ничего, сегодня вот матч как раз Франции, Испания. Вы за кого?
2: Главное, если что, чтобы они слышали то, что мы сейчас сказали.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это Center of the Heart от Roxette на Retro FM. А сейчас хочется поговорить про Center of the Summer. Ну а что? Про что же еще говорить, когда через 3 дня такое начнется?
1: 3? Слушай, я даже не успела, мне кажется, осознать. Я пока даже чемодан не складывала для того, чтобы взять его, долететь до Сочи. И потом, как пойти от Сочи вместе со Стори Гранде на ее борту, прям вот сначала заехать в Турцию, а потом да по греческим островам.
0: Да, это будет великолепно, а вдвойне это будет прекрасно. Из-за наших артистов, которые тоже пойдут с нами по морям и будут давать концерты. И, как мне сказали, помимо сольных концертов, у них будет еще совместное выступление на белой вечеринке.
1: Ой,
0: вот это будем отрываться.
1: Ой,
0: это
1: надо что-то с собой белое взять, получается.
0: Обязательно. И обращаюсь сейчас к каждому, кто будет с нами все эти 10 счастливых дней. Круиз Ретро-ФМ на Астория Гранде.
1: Эй, 15 счастливчиков и их плюс один. Не забудьте взять с собой белое, потому что будет вечеринка. Да и, если честно, они будут каждый день. Скоро отходим.
0: Новости на Ретро-ФМ. Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающих детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, так считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект несут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство предусматривает компенсацию 50% таких расходов. Согласно инициативе депутатов Госдумы, новый документ предлагает увеличить размер выплаты до 100%. ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя. Город частично обесточен, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Ранее сегодня Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. 5 беспилотников сбиты в Балаклавском районе. Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи. Также следует по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть. Между тем, власти Республики Крым и города Севастополя создали оперштаб для туристического бизнеса в условиях объявленного режима чрезвычайной ситуации. Туда уже вошли 500 предприятий. Помимо прочего, в оперштабе рассматриваются вопросы предоставления юридической помощи представителям турбизнеса, а также обсуждаются вопросы использования альтернативных источников энергии в условиях отключений электроэнергии. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей до 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Почти 400 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей в этом сезоне. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в прошлом году. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северной Осетии, Дагестан и Мордовия. По данным Роспотребнадзора, в этом году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллиона граждан. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87,58, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Точное время 7.35. Ни у кого нет проблем со временем. Кто активно участвует в играх первой смены на Ретро FM? Как минимум из-за того, что в обратном отчете можно выиграть смарт-часы.
1: Да, друзья, там все очень быстро, все очень так резко, знаете ли. А, там еще есть и поощрительный подарок. Это фирменная футболка Ретро FM. Главное сейчас набрать вот эти цифры. 23 24 883. И не забыть код Москвы 495.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
9: Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас» – королевская роскошь от 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас», получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
10: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отчете участвует Марина из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. Марина, вы уже достаточно проснулись, чтобы быстро соображать, находить ответы и забрать у нас, ну, как минимум, фирменную футболку, а может быть, даже смарт-часы.
2: Да, я проснулась.
3: Это хорошо. Ну что, если правила вам понятны, вы вообще их знаете, что будет 3 раунда. Нужно будет называть очень быстро то, что мы вас попросим. Соответственно, 3 правильных ответа – смарт-часы, 2 правильных ответа – это футболка, 1 не принимается, вы должны уйти с призом. Договорились?
2: Договорились.
3: Ну что ж, если готовы, тогда назовите 3 фамилии на букву «И». Обратный отчет пошел.
2: Иванов, Ильин... Игрушкин какой-нибудь.
3: Игрушкин? А что, в конце концов, что, ни одного Игрушкина, что ли, нету?
1: Да, да.
3: Давайте я прямо сейчас возьму и загуглю.
1: Игнатенко, нет, вы не существуете. Хорошо. Не, классно, 3-я фамилия. Да, спасибо вам за творчество, за утренний креатив. Давайте переходить ко 2-му раунду. Там нужно продолжить фразу.
3: Так, я в этот момент гуглила, сколько Игрушкиных есть в мире.
1: В нашем офисе 2.
3: Фамилия Игрушкин является редкой. Вот, насчитывается всего несколько десятков с таким именем, но все равно они существуют. А мы перейдем ко 2-му раунду. 2-й раунд сегодня будет посвящен известным фразам. Я говорю, а вам нужно их дополнить. Ну что же, обратный отчет пошел. Нет худа без...
2: добра.
3: Куй железо пока...
2: горячо.
3: Жизнь прожить не...
2: поле перейти.
3: Фу!
1: 2 из 2. Хорошо, уже футболка у вас, но стоит биться за главный приз. Смарт-часы. И здесь будет 3-й решающий раунд. 10 секунд, которые определят все.
3: Ну что ж, 3-й раунд будет посвящен волшебникам. Вам 2 секундочки вспомнить самых ваших любимых волшебников. Но сегодня предстоит за 10 секунд назвать 3 любых волшебников из кино, мультиков и литературы. Обратный отчет пошел.
2: Гудвин, волшебник страны Оз, Гарри Поттер.
1: Ну, это было прекрасно.
3: Я
1: было
3: думала,
1: хорошо.
3: Гарри первым будет в конце концов. Гудвин победил.
1: Да, в королевской семье тоже так говорили, когда-то думали, Гарри будет первым. Ну что, Марин, мы вас поздравляем. 3 из 3 как-то так легко даже получили. Мы вас даже не помучили. Давайте 4-й раунд. 3 места в Москве, которые надо посетить. 5 секунд. Обратный отчет пошел. Давай.
2: Красная площадь, парк Победы, Бородино.
3: Ну, вы по-серьезки пошли. Хочется для всех...
1: Так, давайте по физике погадаем. Лямбда.
2: Ой, это я не помню.
1: Да, вы великолепные. Вам и не надо это помнить. Все, вы победили. Смарт-часы достаются вам совершенно заслуженно. Оставайтесь с нами. Следующая песня про вас и про всех слушательниц, которые в столь ранний час настроены на ретро-ФМ.
0: Обратный отчет в

0: Ну что, красотки и мамины симпатяги, вы уже написали свое мнение по поводу летней премии? Мы сегодня выясняем, вот за какие такие старания и подвиги ваши в этом году стоит взять и вручить вам летнюю премию. Ну вот заслуженную награду, ведь вы же наверняка много работали, много терпели, много делали добра, приносили пользы. Ну, добавляй.
1: Да я просто думаю, а те, кто не работал, тоже, знаешь, вот это вот лежать на диване бесконечно, как вчера нам слушатель писал, который тестировщик диванов. Это же тоже тяжело.
0: А не обязательно работать, ходить для того, чтобы приносить большую пользу. То есть это только официальное, скажем так, оформление вашей деятельности. А так делитесь своими версиями. Можно в Максе, можно в группе «Первая смена», ВКонтакте, где угодно.
1: Пишите. Мы везде найдем и буквально через несколько минут прочитаем все ваши мнения.
2: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+. Джак Т9, пикап номер 1. Полный привод, 2 варианта подвески, бензин или дизель, АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Джак.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru.

0: на Ретро-ФМ.
1: Вот только скажите честно, за что в этом году вам можно дать летнюю премию? Пишите свои версии в социальных сетях. Вот Андрей Беляков делится мнением. Разумеется, летнюю премию за упорство и трудолюбие в деле производства огуречной продукции в рамках одного дачного парника дал бы своему отцу, которому через месяц, даст Бог, будет 95 лет. Андрей, ну здесь аплодисменты от команды для папы, да-да-да. Ну и сил здоровья, пусть все случится.
2: Так, значит, читаем сообщение. Где? Куда оно пропало? А
1: так,
2: вот
1: давай
2: же
1: расскажу.
2: Оно.
1: Доброе утро, Саша и Рита. Я бы мог получить летнюю премию за особое мнение. Каждый месяц стараюсь вам позвонить, и уже 3 раза мы с вами играли в этом году. Так вот, мнение-то у меня на самом деле особое, раз вся я никак не могу угадать правильный ответ. Всем добра и позитива. Ну что?

0: Тимур, будем ждать в какой? Четвертый уже раз.
1: Да, Вероника нам пишет: доброе утро. Не могу придумать, за что мне можно дать летнюю премию. Вот поеду. Нижегородская область, Вероника. Ну, то есть это не важно. Просто дайте, и я поеду в отпуск.
0: Да. Ну что, будем ждать новые сообщения. Ребят, пишите группе «Рейсмена ВКонтакте». Там прям уже яростное обсуждение. В Максе тоже не дремлет.
1: Да, и давайте как-то с юмором, за что вам можно дать летнюю премию, потому что мы все понимаем, что денежки всем нужны. Ну, вот как-то прикольчик.
0: Я знаю, за что. За то, что не отпрашиваю. А, это не юмор, блин. Вот давайте, ребят, не такие сообщения, а совсем не серьезные. Пишите.

0: 8 столиц. Первая смена здесь, а где же ей еще быть? Встречаем этот вторник вместе. А еще и хиты тут такие. И повелитель новостей Вадим Рифман. Послушаем.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителей и предлагать гражданам более высокие условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. В России меняются правила онлайн-продажи товаров. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводят новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом пишет РИА Новости. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Ограничение касается всех видов транспорта, действует до особого распоряжения. Напомню, Транскавказская магистраль – единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин. Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять. Ну и последнее. В офисе компании в Бангкоке из доставленной посылки выскочила живая белка и начала бегать по зданию. Животное успело поцарапать уборщика, прежде чем его удалось поймать. Как рассказали сами сотрудники, работники отнеслись к происшествию с юмором. Один из них даже создал видео в стиле тренинга по технике безопасности на случай появления белок в офисе. Мотивы отправки посылки с животным в офис Бангкока остаются неясными. Тайская компания пока не прокомментировала инцидент. Еще курсы валют: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 80 57.58, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: 14 июля на календаре. Сегодня мы решили копнуть глубже. За что именно вам можно вручить летнюю премию? Мне вот понравилось сообщение. Летнюю премию нам с женой надо выдать за то, что мы уже съездили в отпуск, купили детям психотилки и теперь на мели. Честно, прямо, жизненно. Да, ну а вам на самом деле не надо никаких заслуг. Вам нужно просто половинку свою предупредить и дозвониться вовремя. Минут через 30 на Ретро-ФМ, потому что будет игра «Летняя премия» до 25 тысяч рублей.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Сегодня вторник, 14 июля. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач, а после обеденное время на построение планов на ближайший месяц.
2: Овны, уделите особое внимание семейным вопросикам.
1: Тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами.
2: Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, а какие пересмотреть.
1: Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит.
2: И вы сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы.
1: Девы, постройте день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планом на будущее. Эффект будет отличный.
2: Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены.
1: Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них положительные.
2: Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно.
1: Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты.
2: Водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки, будьте бережны к себе.
1: Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими.
2: А у нас 8:08, давайте все сейчас... Ой, загадали желание, оно точно сбудется.

0: Чувственная Милен Фармер на Ретро FM продолжает первую смену.
1: Ох, нашел такую новость. Мы начали взрослеть намного раньше, Маргарита. Это мы, российские
2: конкретно
1: мужчины.
2: Конкретно мы с тобой.
1: Мужчина. Раньше 40-45 лет приходил кризис среднего возраста к мужчинам. А теперь этот возраст снизился до 28-30. А есть причины. Во всем виноваты культ успеха, достигаторство, перфекционизм. Да, это психологи уверяют. Ну и, конечно, заслуга соцсетей. Да, в которых вот эти завышенные ожидания формируются. Насмотришься рилсиков дорого-богато. И все, ты не такой. Ты
2: 28,
1: что-то не так делаешь. Ты не туда идешь. Ты
2: не тем. Что за... Вообще, ну стыдно должно быть.
1: А чего
2: ей-богу.
1: Ты добился в свои 29,5? Да, за последние 5 лет мужчины даже стали в 4 раза чаще обращаться к психологам. Вот, а ты удивлялась, почему у твоего психолога такой забитый график. А, приди, просто понаблюдай, кто туда ходит. Девчонок там больше нет.
2: А это неплохо, я буду чаще ходить к психологу.
1: Ну, в общем, прорабатывают вопросики карьеры, денег и собственного успеха. С одной стороны, но с другой стороны, есть и хорошая новость. Как можно побеждать вот эти состояния и тревоги? Другие уже специалисты советуют тревожникам решать головоломки, потому что они помогают переключиться, снимают стресс и отвлекают вот от рутины, от всего того, что давит жизнь. Поэтому, да, если на работу придете, увидите, что сидят ребята и решают головоломки. Знаешь, у Саши было 3 пирожных эклера, у Вадика было 2 пирожных эклера. Сколько останется, учитывая, что в офис пришла Рита?
2: Очень хорошо.
1: И это мужчины борются с кризисом среднего
2: возраста. Я прям представляю, одни сидят такие, как стать миллионером, как стать, а другая такая, не-не-не-не-не.
1: Вот ты смеешься, а Вадим Ривман уже мотоцикл себе на маркетплейсе подбирает. Берегите состояние и здоровье мужчин.
3: Первая смена на Ретро FM.

0: Хорошего лета, ребята. Первая смена здесь, Саша и Рита.
1: Беда пришла, откуда не ждали. Я бы даже сказала, шок-контент. Японцы создали освежающий доширак. Его нужно заваривать, внимание, холодной водой. Как тебе такое, Илон Маск?
0: Тут два вопроса. Холодная вода, освежающая, расшифровка.
1: Что, холодная вода, что такое?
0: Не, что за освежающий? Там что, с ароматом ментос или что?
1: Ну, нет,
0: доширак, свежее решение.
1: Просто, представляешь, холодный доширак. И-и-и, у них, ну, это освежающий.
0: Ю-ю, а если, знаешь, в плацкарте освежающим доширак станет, оно, глядишь, как бы и атмосфера тоже изменится. Потому что не так давно я в самых лучших традициях вот этот кипяточек со всем ароматом ощущал недалеко от своей, да, полочки.
1: Там, на самом деле, два вкуса. Курица с лимоном и острая кимчи. А вот, 150
0: что
1: рублей за баночку.
0: Что-что? Что из них освежающие, они
1: ничего,
0: считают?
1: Ничего, только кимчи? Холодная водичка. Я вообще не представляю. А мазик где, ну, будет растворяться? Там же главное еще майонезика добавить. Вот так вот жмону, все расставил. И вот так вот с хлебушком.
0: Если приложить усилия, включить миксер, да, из своей руки, то я думаю, что, ну, мазик частично растворится. Здесь уже физкультура намечается.
1: Конечно же, ты же всегда, когда доширак завариваешь, у тебя там рядом и миксер, и микроволновка, и вообще вот все, так сказать, компоненты, чтобы прям, ух, сделать ужин. Какой.
0: А вот пойду сейчас и сделаю это.
2: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия. Сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас». Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
15: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
16: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
15: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
16: Королева 1D.
17: Вечеринка ретро-фм. Ровно в 21.00.
18: Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
18: Вечеринка ретро-фм.

0: Два главных совета этим утром. Ты замуж за него не выходи. Это от Виктора Салтыкова. Ну и от нас еще советик. Скачайте радиохаб Ретро FM. В чем преимущество, Маргарита?
1: Замужество отложенного или...
0: Обоих советов.
1: Так, ну давай со второго начну. Ребят, заходите, значит, в магазин ваших приложений на вашем телефоне. Пишите на русском языке радиохаб слитно. И вот бесплатно, без регистрации, скачивайте наше приложение. Остаетесь с нами 24/7, где бы ни были, оно везде будет лайк. Ловить, слушайте классную музыку. Там любимые ведущие, там любимая музыка, там любимые программы.
0: Да, совсем скоро появятся подкасты, так что если кто-то в режиме онлайн не захватил интереснейший выпуск программы Ю или, может быть, пропустил классного гостя у Макса Ковалевского, да, ну и также в первой смене, то у вас будет возможность, в том числе и благодаря радиохабу, найти эту звезду и послушать эфир.
1: Ну а про мужа мы чуть попозже расскажем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Британия, Франция, Германия, еще 6 стран Европы договорились с Киевом о совместных усилиях в области противоракетной обороны. Об этом говорится в заявлении так называемой «коалиции желающих», собравшейся в Париже. Речь идет о коллективной ПРО, а также об общих технологиях и промышленном производстве. На фоне громких заявлений ЕС закрывает въезд для граждан Украины призывного возраста. В Ростовской области на заправках будут информировать автовладельцев о наличии топлива и интервалах работы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании. Также он распорядился привлечь казаков для дежурства на АЗС и обеспечения порядка на заправках. Все эти меры приняты в рамках действий по стабилизации ситуации на топливном рынке региона. На это направлены федеральные меры регулирования рынка топлива, ограничения экспорта, восстановления производства и налаживания логистики. Исторический парк «Россия. Моя история» в Ростове-на-Дону за первое полугодие посетили более 127 тысяч человек. По этому показателю Донская площадка заняла второе место в сети, уступив только Тюмени, и стала первой в стране по числу юных гостей. С экспозициями ознакомились более 102 тысяч школьников. Об этом сообщили в региональном правительстве. Всего сеть исторических парков из 26 городов за 6 месяцев приняла свыше 2 миллионов человек. В Ростовской области 6 обладательниц звания «Мать-героиня» с начала года получают ежемесячный выплат в размере 76,5 тысяч рублей. Еще две женщины, имеющие это звание, вышедшие на пенсию, обеспечены дополнительным материальным обеспечением 39 тысяч 100 рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: премия была первоначальной версии от Бонни М, а вот теперь изменили просто на Holiday. Ну, потому что не у всех есть летняя премия, на ретро FM она имеется.
1: Да, а вот эти денежки как раз, которые до 25 тысяч рублей, игра для парочек, на ваш Holiday можно и потратить, друзья. Поэтому пишите своей второй половинке, говорите, все, мы сейчас будем играть на ретро FM в летнюю премию. И звоните 23-24-883, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: FM.
1: Ну что, лето, время каникул и отпусков, пора все спланировать и пора денег подзаработать. Дополнительно от Retro FM благодаря нашей супер-летней премии.
2: Доброе утро, ребята, вы на связи, у нас Олеся и Александр.
1: Да, ну давайте проверим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Александр, слышу. Это Александр, Олеся, выходите на связь.
4: Здравствуйте.
1: Все, прекрасно.
2: Олеся тоже на месте.
1: Да-да-да, ребят, а вы решили куда, как, когда отправляться отдыхать?
4: Да, мы в августе поедем в город Нальчик.
2: Ой, ну все, вот, ну денежки как будто бы туда нужно подзаработать. Скажите же, надо же, да, немножечко так.
1: А кто у вас за сбор вещей обычно отвечает в семье? Вот кто главный по этому вопросу?
4: Ну как-то я.
2: Там Александр вообще пока ушел в этот...
1: Во-первых,
2: типа,
1: Александр,
2: все нормально.
1: Почему я только сейчас узнаю, куда мы отправляемся в августе отдыхать? Вот, ну ладно, давайте так, Олесь, раз вы, так сказать, в этих вещах опытный боец, с вас, наверное, и начнем, потому что надо будет вещи собирать в чемодан, чтобы, а, они помещались реально в этот чемодан, и, б, они начинались на какую-то букву, которую мы вам назовем. Надо отвечать по очереди.
2: И самое главное, отвечать очень и очень быстро. Прям Олеся, Александр, Олеся, Александр, Олеся, Александр. Правила вам понятны, ребят?
4: Да.
2: Александр?
3: Сначала Олеся отвечает, потом
1: я. Да, потом вы, так по очереди, друг за другом. Да, чем больше, тем лучше.
2: Еще разочек, мы вам скажем букву, вы придумываете на нее слова, и это вот должно поместиться в чемодан, который поедет с вами в отпуск.
1: Ну что, пора переходить к букве.
2: Ну что ж, сегодня у нас буква Я. Яна, поехали.
1: Олеся, что берем?
4: Яблоки.
2: Так, Александр. Янтарь, давайте украшения какие-нибудь положим.
3: Да, янтарь положим.
1: Ну,
3: так,
1: пускай будет, да.
2: Олеся.
1: Олесь.
2: Ящичек маленький для янтаря.
4: Да, ящик.
2: Положили. Александр. Якорь мне в бухту. Ну, давайте.
3: Якорь.
1: Ну, ладно. Да-да-да. Якорь, действительно, он уже только в бухту. Успели три положить, да? Да, но я думаю, что все-таки, чтобы у вас в августе получился хороший отпуск, да, давайте мы вам положим яички еще в дорогу. Вдруг вы на плацкарте поедете.
2: Курочку еще не забудьте развернуть.
1: Фольге вот завернуть, да, это все так, чтобы не мешать окружающим. Поэтому четыре вещи положим. 4000 летняя премия от Retro FM достается Олесе и Александру. Ну и наши пожелания хорошего отдыха в августе. Да, спасибо вам большое, ребят, за приятное общение.
3: Спасибо.
1: Классно отдохнуть. Ну и давайте послушаем и потанцуем под Юрия Антонова.

0: принципе, песня про летнюю премию. Летящей походкой из мая вышла, и все. Июнь, июль, она нас просто накрывает. Каждый день в первой смене можно до 25 тысяч рублей выиграть. Вот очередной приз достался Олесе и Александру, с чем мы поздравляем их пару.
1: И у нас еще есть несколько дней, друзья. До конца недели будем разыгрывать летнюю премию, поэтому будьте начеку, готовьте свою половинку и звоните в первую смену.
0: Ну, а через несколько минут зачитаем ваше сообщение из соцсетей на тему, за что же вам стоит вручить в этом году летнюю премию.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. 8 комплектация актив 2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО «Альфа-банк 6+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы выясняем, вот кто в чем был молодец. Молодец настолько, чтобы получить летнюю премию в этом году. Ваше сообщение из соцсетей. Поехали, Роман. Доброе утро, радиоведущие. Все хотелки потрачены на стройку дачи. Хотели съездить в Красноярск, но премия не помешает сходить хотя бы в лес за грибами и на речку. Это иногда такое счастье. В речку, особенно если грибы в лесу растут.
2: Светлана пишет, я точно заслужила летнюю премию. Именно этим летом я вдруг осознала, как же здорово пить утренний кофе на своей веранде под любимое радио Ретро-ФМ и не бояться опоздать на работу, потому что я директор. Ну какая же я все-таки молодец.
1: А не послышалось ли было веранда?
2: Веранда
1: и бассейн имеются на территории. Ну это хорошо. Хорошо живем. Елена пишет, с добрейшим утром, любимая Ретро-ФМ. Даешь премию и 13-ю зарплату всем домохозяйкам страны. Мой муж мне регулярно выдает любовь, нежность, заботу, ну и зарплату, конечно. Елена, ну вы к нам и зимой, в декабре тоже заходите, там и про 13-ю зарплату отдельно поговорим.
2: Так, у меня здесь два сообщения от разных людей, но с одинаковым смыслом. От доброго Овна Александра и от Павла Волкова. И оба они пишут мне надо дать летнюю премию за то, что я просто красивый. Прям одинаковыми словами, понимаешь?
1: Да.
2: Так.
1: Хорошо, ну вот давайте Вадим еще пишет. Считаю, что за посещение практически всех выпусков шоу «Первая смена» в этом сезоне мне, как истинному пиросменщику, полагается небольшая летняя премия. Наглеть не буду, попрошу всего 200 тысяч рублей на карту. Вадим, банк забыл написать, вот.
2: Так отсылаем,
1: жди, да, две минуты.
2: Марина пишет, всем привет, мне летняя премия положена в качестве моральной компенсации за мои летние руки-крюки. Поставила сама я не знаю, как это читается, шпалеру, наверное, для огурцов. Завалилась, решила внуку устроить бассейн, налила, не профильтровав воду. Утром вода темно-коричневая, а много железа в нашей воде. Три раза варила внуку кашу, все три раза она безнадежно сгорала, хотя до этого с кашами дружила. Вот, это я вас понимаю, да, вам точно нужна премия. Ну, за моральный ущерб и вам, и семье.
1: Вам всем нужна премия, ребят, всем, кто сейчас слушает первую смену на Ретро-ФМ, и для каждого из вас сейчас поет Тина Тернер.

0: Столица 9. Любимые игры, хиты, проверенные временем. Ваша первая смена. Ближайший план. Встречаем гостей. Вадим Ривман с новостями. Пожалуйста, располагайтесь.
1: Да, спасибо большое. Расскажу обязательно о них. Доброе утро. Итак, на Дальний Восток в ближайшие дни обрушатся сильные дожди, вызванные остатками супертайфуна Бави. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Резкие изменения погоды затронут приморские и хабаровские края и частично Сахалин. Шувалов предупредил о возможных подтоплениях. ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Севастополя. Город частично сейчас обесточен. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что на объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Ранее сегодня Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. 5 беспилотников сбили в Балаклавском районе. Развожаев попросил горожан экономить по возможности заряд телефонов, по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть. В Иране подтвердили, что действительно нанесли удары по двум танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Также в корпусе стражи исламской революции заявили, что ударили беспилотниками по нескольким складам с вооружением, центру спутниковой связи и зданию с американскими военнослужащими на базе в Бахрейне. Ранее в Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что Иран атаковал 2 танкера в Ормузском проливе. Погиб 1 член экипажа, еще 8 были ранены. Вооруженные силы США сегодня ночью начали наносить новые удары по объектам Исламской Республики. Дональд Трамп заявил, что цель ударов – уничтожить военные возможности Ирана в районе Ормузского пролива. Космонавт Петр Дубров назвал вероятность встречи с инопланетянами настолько низкой, что у экипажей даже нет специальных инструкций на этот счет. А об этом он рассказал на предполетной пресс-конференции на Байконуре. По словам командира корабля «Союз МС-29», если подобное событие произойдет, то необходимые протоколы будут разработаны уже по факту. Сейчас для любых непредвиденных ситуаций действует универсальное правило. Экипаж должен связаться со специалистами на Земле и выработать совместный план действий. Напомню, старт ракеты «Союз» с экипажем запланирован на сегодня. Ожидается, что орбитальная миссия продлится 261 день. Ну и последнее. Лень, оказывается, полезна для здоровья. Она может способствовать укреплению защитных сил организма. Глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола, гормона, который препятствует работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. В итоге люди, позволяющие себе периодически отдыхать и бездельничать, не только реже подвержены заболеваниям, но и быстрее восстанавливаются после них. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87,58. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: 9.03, столица, это первая смена. Пару слов о том, что будет сейчас. Хотя нет, не хочется. У меня лень, я занижаю кортизол. Рит, расскажи.
1: О, у меня тоже лень, я тоже занижаю кортизол. Может, этот кудрявый, ну, похлопай хотя бы нам. Я имела в виду компьютером, но это ты вообще не ленишься.
0: Вот. Что на языке диджея означает «нейрохит вас ожидает». Новости спорта и подробное обсуждение летней премии. Не пропустить.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 14 июля, вторник. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач, а послеобеденное время на построение планов на ближайший месяц.
2: Овны, уделите особое внимание семейным вопросам.
1: Тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами.
2: Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, а какие пересмотреть.
1: Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит.
2: Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы.
1: Девы, постройте день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный.
2: Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены.
1: Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них положительное.
2: Стрельцы, не удерживайте то, что вам не нужно.
1: Козероги, несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить оборот.
2: Водолей, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки, будьте бережны к себе.
1: Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими.
2: А нас очень сильно радует спорт, и он будет буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Доброе утро! Чемпионат мира по футболу дал нам немного отдохнуть, но только для того, чтобы мы перевели дыхание и вспомнили о том, что уже сегодня в 22:00 в первом полуфинале сыграют Франция и Испания. Да-да, болейте за своих, за кого больше переживаете. Ну а завтра Англия и Аргентина. В то же самое время в 22:00 не пропустите. Теперь о других новостях, давайте футбольных. Защитник Алавеса Виктор Парада вчера отправился в Москву, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт со Спартаком. По информации источника, трансфер 23-летнего испанца принесет Алавесу чуть больше 6 миллионов евро. Далее, Манчестер Юнайтед объявил о переходе полузащитника Андрея Сантоса из Челси за 50 миллионов фунтов. Также манкунианцы покупают у Астон Виллы Юрия Тилеманса. Этот хабек обойдется в 41 миллион. Новое руководство итальянского футбола рассматривает Андреа Пирло как основного кандидата на должность главного тренера сборной Италии. Также изучается возможность назначения Пепа Гвардиолы, Антонио Конте или Роберто Манчини. Славен Билич вновь возглавил сборную Хорватии. Ранее он руководил командой с 2006 по 2012 год. Ну а чуть раньше, напомню, национальная команда Хорватии вылетела с чемпионата мира после поражения от Португалии 1-2 в 1/16 финала. Международная федерация триатлона допустила россиян к командным дисциплинам, правда, пока в нейтральном статусе. А вот Международная федерация настольного тенниса допустила наших спортсменов к соревнованиям под своей гидой с национальной символикой. Да, после рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях. И начнется это все с 28 июля этого года. Поздравляем ребят, желаем классных выступлений. Ну а всем бодрейшего утра в компании с Рекой.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ну а какое еще вдохновение вам нужно с утра пораньше, как не этот супер музыкальный заряд от Рики Бодри на Ретро FM? Продолжаем первую смену.
1: Возможно, именно под эту песню, да, я так и сказала, Алексей из Копейска совершил мероприятие, о котором сейчас я вам расскажу. Житель Копейска Алексей так впечатлился игрой вратаря Вазинье на чемпионат мира по футболу, что решил лично поблагодарить футболиста из Кабо-Верде. Как он это сделал? Вообще изики. Значит, он отдыхал с семьей в Турции и такой, ну вы, наверное, это, домой, да? А я в Атлантический океан на острова. Незнание языка его не остановило. Он сдал свои билеты домой. И, в общем, челябинский турист проявил несокрушимую настойчивость. Умудрился не просто найти футболиста в незнакомой стране, попасть к нему домой, сфотографироваться и, в общем, все это выложить в соцсети. Вот так вот,
0: ну,
1: понимаешь?
0: Ну, это прекрасно. Слушай, ну, тоже надо кого-то поблагодарить. Не знаю, а можно он туда, в Кабо-Верде отправился, да? Да? А можно я в Швейцарию отправлюсь? И лично поблагодарю сборную Швейцарии за то, что не помешали Аргентине дальше спокойно идти по чемпионату.
1: Это ты уже у жены спрашиваешь. Можно ли тебе в Швейцарию одному?
0: В принципе, там и красиво.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Премьера года. В Ростове-на-Дону появился внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Суперкомплектации, клавиши с алмазной огранкой, брутальный дизайн от итальянских художников, скульптура в движении. «Рокс Адамас» – королевская роскошь от 10 миллионов 100 тысяч рублей. Выберите «Рокс Адамас», получите королевский тест-драйв. Оставьте заявку у официального дилера «Триа Моторс». Станьте первым. Заключите контракт в июле. Непубличная оферта.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные дни еще будут поверить.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону.
10: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ.

0: Это была Madonna Hang Up на Retro FM. Трек, который я уже скидываю своему хорошему знакомому по имени Эдуардо. Мне кажется, под него мы еще не делали флешмоб на Астории Гранде в круизе Retro FM.
1: Делаем. Нам остался всего вторник, среда, четверг, пятница. И все. И в субботу мы уже заходим в Сочи. Мяу, садимся на корабль и идем по воде. Прям через Турцию и потом на греческие острова.
0: Обязательно с нашими победителями. Их 15. И каждый с собой возьмет еще одного счастливого. Ну и, конечно, наши любимые исполнители ретро-ФМ, проверенные временем, которые проверят вас на танцполе сначала на своих индивидуальных концертах, а потом еще на велоконцерте. Как дадут свой топчик?
1: Единственный вопрос. Ты плавки уже, сложил?
0: Двое.
1: Ну все, погнали.
0: Девять тридцать. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России меняются правила онлайн-продажи товаров. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом пишет РИА Новости. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, который выдал подтверждение. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С инициативой выступили депутаты Госдумы. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов, как минимум, между близкими родственниками. Россияне могут посетить 114 стран и юрисдикций без оформления визы. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Paramount Pictures перезапустит «Кошмар на улице Вязов». Наследники кинорежиссера Уэса Крейвена выпустят с продюсерами картины. Новый фильм, детали предстоящего ремейка пока не раскрываются. Первый фильм «Кошмар на улице Вязов», вышедший в 1984 году, стал, напомню, одним из самых известных хорроров в истории кино. Главную роль культового убийцы Фредди Крюгера исполнил Роберт Инглунд, а для молодого Джонни Деппа эта картина стала одной из первых заметных работ. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87,58. Далее первая смена на Retro FM. Всем отличного дня!

0: На столичных 9.35. Это первая смена, которая на несколько ближайших минут совершенно покинет совесть. Ну не потому, что мы такие, а потому, что искусственный интеллект такой.
1: Друзья, если что, мы все это про нейрохит, нашу игрушку, где искусственный интеллект берет, вообще никого не спрашивает, вообще ни с кем не советуется. Переделывает песни, слова оставляет, слава богу, такими же, а музыку меняет вообще подчистую. Звоните, будем играть, будем выигрывать беспроводные наушники. И, конечно, наш поощрительный приз – это годовую подписку на популярный музыкальный сервис.
0: Да, звоните 23 24 883, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: А у нас 9.42 уже. Сергей из Ульяновска на связи. Начинаем нейрохит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Доброе утро. Скажите, вы как, утром петь вообще, ну, настроены?
1: Да ну, по настроению. У нас дождик идет.
2: Угу. А песня подойдет?
1: Возможность.
0: Ну, вы такие, как третьим будете, да, в нашей неудержимой компании. Мы обещаем, если что, там, помочь, ну, по крайней мере, частично обещаем. Вам нужно угадать исполнителя. С первой подсказки тогда беспроводные наушники. Если со второй подсказки, будет вам годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Списано невероятно удачно. Я вам так скажу, артист, который загадан в этом сезоне, приходил в гости в первую смену на Ретро-ФМ. Так что да, лично знакомы, лично одобряем, уважаем и с удовольствием слушаем. Ну а теперь давайте нейрохит, там, где слова остались прежними, а музыка поменялась. Готовы?
1: Да, готов.
0: Вперед!

0: Сергей.
1: Да-да, служил. Но вариантов пока нету.
0: Никаких, да?
2: Ну, как бы, нет. Не то, что я даже подсказываю, в нейросетке сейчас пела женщина, так что это, ну, очевидно, женщина.
1: Да, ну да.
0: Спасибо. Видно. Стало намного легче.
2: Сергею.
0: Давайте вторую подсказку. Доставайте из окромов.

0: Что там ждало, Сергей?
1: Даже нет вариантов.
0: Вообще никаких вариантов. Ни певицу не угадывайте, ни ее не менее знаменитого мужа. Вот никаких вообще мыслей нет. Совершенно последняя попытка. Кто-кто?
2: Валерия.
0: Валерия думать? А муж у нее, подождите, какой знаменитый тогда?
2: Ну, Пригожин.
0: Ну ладно, давайте как версию рассмотрим.
3: Давайте примем, да, эту версию, да. И пойдем послушаем.
0: Можно правильный ответ послушать? Нежность моя не растеряна. Ну, конечно, это великолепная Валерия и ее неповторимый Иосиф Пригожин. Невероятные люди.
3: Не так давно были у нас в гостях.
0: Да-да, приятнейшая пара.
3: Потрясающая пара вообще, да.
0: Сергей, ну а у вас хорошая игра. Все-таки удалась. Последний момент, последнюю секунду, как в настоящем музыкальном триллере. Вы выхватили годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Заставили вы, конечно, понервничать немного. Да-да-да. Поздравляем вас с победой. Ульяновску привет. Ну и давайте насладимся этим хитом в том виде, в каком он вышел в начале нулевых.

0: умеет дробышки хиты создавать. Ну, умеет.
1: Хороший.
0: Еще одного нашего гостя вспомнили. Ну а как без него, когда мы говорим о вот этом этапе возрождения карьеры великолепной певицы Валерия?
1: Ой, приходите еще. Все, все втроем приходите. Слушайте, а что?
2: А что ты втроем? Стас Пьеха, а что меня не зовет? Пусть четвертый возьмите.
1: Четвертый.
2: Стаса тоже.
1: Да вы вообще все приходите. Слушайте, у нас, знаете, сколько посадочных мест? Вон оно сколько. Мы еще рилсиков сколько не сняли. Мы только ждем вас всегда, ребятушки.
0: Да, еще ждем ваших сообщений в соцсетях. Мы обсуждаем сегодня летнюю премию. Точнее, за что вам ее можно вручить, особенно несерьезные версии сегодня одобряются, принимаются и озвучиваются. Так что оставьте свою весточку, ну и мы с удовольствием это все прочитаем через 5 минут.
3: Реклама.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: на Ретро-ФМ. Сегодня в рубрике «Между тем» мы выясняем, за какие старания и подвиги вам в этом году можно вручить летнюю премию. Вот только не надо скромничать. Правда, сегодня можно себя похвалить. Василий пишет. «Лично мне нужно ее выдать за то, что я, работая водителем такси в Тюмени, вожу пассажиров за 90 рублей при цене бензина 100 рублей». Василий, ну если это правда, то вот ну наши аплодисменты. Да-да-да.
1: Заезжайте сюда, пожалуйста.
0: Да, вы герой.
1: Так.
0: Дальше.
1: Значит, Вадимыч пишет, за то, что хорошо себя вел, не опаздывал на службу, не болел, просил переработки, на первой работе хорошо себя вел, на второй тоже, и даже на третьей не косячил. Вам точно нужна летняя премия.
0: Валентина, чистосердечное признание. Добрый день всем. Мне нужно дать летнюю премию за то, что мой муж отремонтировал парную в бане, а я ему в этом деле не мешала.
1: Галин пишет, разыскивается летняя премия. Подозреваемая в том, что несправедливо обошла меня стороной. Доказательство моей невиновности, то есть заслуженности. Я до сих пор не кричу, когда кот метит углы. Я сортирую носки, хотя это явное испытание на прочность нервов. Я мечтаю о теплоходе, а не о бункере. Премия нужна для поддержания уровня оптимизма. Вот такая вот есть история.
0: Хорошо. Еще обязательно вернемся к вашим историям про летнюю премию. В соцсетях пишите, в Максе пишите, в группе «Первая смена» ВКонтакте. Ну а сейчас послушаем Игоря Корнелюка.

0: Столица 10. Как ваше настроение, ребята? Мы первая смена. Зайдем, все поправим, настроим как надо. И, конечно, поделимся актуальными новостями. Вот им Ривман рассказывает.
1: Обязательно поделюсь. Доброе утро. Итак, из-за схода сели прекращено движение сейчас транспорта по Транскавказской автомагистрали. Ограничение касается всех видов транспорта и действует до особого распоряжения. Напомню, Транскавказская магистраль – это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин. Переводы денег с карты на карту могут обернуться правовыми рисками и проверками для обеих сторон. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. Эксперт отметил, что сам факт платежа не считается нарушением, но плательщика могут попросить подтвердить законность операции. А для этого понадобятся документы о покупке или другое обоснование транзакции. Особые риски возникают в трудовых отношениях. Если работодатель переводит часть зарплаты сотруднику с личного счета, а не с расчетного, то регуляторы могут заподозрить сокрытие доходов. В таком случае компании грозит доначисление НДФЛ, страховых взносов, а также пений и штрафов. Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В прошлом году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. В аэропорту Внуково сегодня ночью встретили нашу юниорскую сборную по вольной борьбе. Она триумфально выступила на чемпионате Европы. Турнир проходил в Северной Македонии и завершился в эти выходные. Российские спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали и заняли первое место в общекомандном зачете. На второй строчке расположился Азербайджан, на третьей – Армения. Ну и последнее. Специалисты рассказали, почему в Британии массово опьянели чайки. Об этом пишет Daily Star. В британских прибрежных городах очевидцы заметили чаек, которые шатаются по дорогам и ведут себя неадекватно. По мнению орнитологов, птицы могут быть пьяны из-за поедания летающих муравьев, которые в середине июля активно образуют новые колонии. Муравьи выделяют муравьиную кислоту для защиты. Если чайка съедает слишком много таких насекомых, то кислота накапливается в организме и действует на птиц подобно опьянению. Она теряет равновесие и выглядит дезориентированной. Еще официальные курсы валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87.58. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: Столица 10.03. Привет всем от первой смены.
3: Доброе утро.
0: Устроим для вас фейк-контроль совсем скоро. Да, там можно выиграть сертификаты в маркетплейс или нашу фирменную термокружку. Еще мы продолжаем обсуждать летнюю премию.
3: Да, друзья, пишите нам, за что же вам должны дать летнюю премию. Ну, давайте максимально, несерьезно, вот что-нибудь такое. Во все соцсети, которые у нас есть, а мы все найдем и все прочитаем очень скоро.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Сегодня 14 июля, вторник. Давайте разберемся. Первую половину дня лучше посвятить завершению текущих задач, а после обеденное время на построение планов на ближайший месяц.
2: Овны, уделите особое внимание семейным вопросам.
1: Далее, тельцы, будьте готовы балансировать между традиционными веяниями и новшествами.
2: Близнецы, обстоятельства дня подскажут, какие решения надо отложить, ну а какие пересмотреть.
1: Раки, постарайтесь в первой половине дня разрешить то, что вас беспокоит.
2: Львы, сегодня самое время заглянуть в себя и найти ответы на ваши самые важные вопросы.
1: Девы, постройте день так, чтобы во второй половине дня вы могли заняться планами на будущее. Эффект будет отличный.
2: Весы, решенные задачи в этот день могут принести значимые перемены.
1: Скорпионы, вам стоит философски относиться к происходящим событиям и найти в них положительное.
2: Стрельцы, не удерживайте то, что вам уже не нужно.
1: Далее, козероги. Несмотря на бурлящую энергию внутри и желание действовать, лучше сегодня сбавить обороты.
2: Водолеи, постарайтесь не давать себе большой физической нагрузки, будьте бережны к себе.
1: Рыбы, наполните этот день тем, что вас радует, и делитесь положительными эмоциями с окружающими.
2: И просыпаемся, ребята, вторник-то ого-го какой будет.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: На часах 10.14. Первая смена. Вы как, ребята?
2: Так, ну я долго-долго искала и нашла.
1: Хоть у Сани все нормально.
2: Да,
1: найден. Это вот крики Александра Звукаря. Если вы что-то слышите странное в эфире, знаете, у этого есть и автор.
2: Но мы знаем, как это победить. Найден самый скучный блог в истории интернета. Александр, вчитайтесь. Короче, в общем, кто-то там переживает, ой, не зайдет блог и так далее. А тут автор решил сделать. Он так его назвал на английском, если прямой перевод, это самый скучный блог в мире. И вот записи посвящены, ну, невероятно обычным вещам. Например, в одном посте автор рассказывает, как он расправил коврик, лежавший в двери. Да. В другом сообщает о желании закрыть окно. Вот, и на самом деле... Создал он ее еще в 2002 году, до расцвета соцсетей, видеохостингов. И, между прочим, огромное количество людей подписано на этот блог. Некоторые заметки пишут десятки комментариев и тоже обсуждают свои будни. Типа, ох, а вот у меня день был, как я открыл дверцу шкафа. А как я отсортировала карандаши. Мне, конечно, нам всем не хватает такого блога. В потоке информации бесконечного вот это вот все. Можно же просто говорить о том, как я, например, вот прямо сейчас заряжаю телефон. Хотите узнать?
1: Спасибо, что рассказала об этом уникальном блоге соответствующее. Это действительно удивительный блог.
2: Я очень старалась.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: несмотря на то, что сейчас не космическая неделя, на Retro FM 14 июля мы все равно с двойным удовольствием слушаем трек от команды Space, потому что именно сегодня свой день рождения отмечает французский музыкант, композитор, клавишник и лидер группы Space Дидье Маруани.
1: Друзья, не просто человек создавал музыку, он, естественно, подарил человечеству новое, вот какое-то звуковое такое измерение. Для миллионов людей по всему миру группа Space стала проводником в настоящий, бескрайний космос. Ну, все, давайте!
0: Все двери во все космосы пооткрывали.
1: Ну, там все не так пошло.
0: Желаем неиссякаемой космической энергии, крепкого здоровья, ну и, конечно, новых творческих озарений. С днем рождения!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут поверить.
6: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
6: Каждый день
2: ровно в 21.00. Вечеринка. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Это первая смена. Юрий Антонов. С утра пораньше на Ретро FM. Мы сегодня обсуждаем летнюю премию и за что ее можно получить. Какие-то советы, лайфхаки. Вот сейчас хочется несколько советов от психологов рассказать о том, что нужно делать для того, чтобы все-таки ее получить. Во-первых, советуют оцифровать свой подвиг. Ну, то есть приходить и говорить: вы знаете, я много работал. Не считается.
1: Так.
0: Надо с цифрами приходить. Ага. Благодаря моим действиям компания сэкономила там столько-то денег, столько-то часов, привлекла столько-то клиентов. Далее. Вот это еще интересней. Просить премию нужно под горячую руку. Идеальное время для разговора о бонусе — это первые 48 часов после того, как ты какой-то подвиг совершил, ага, решил задачку. Вот все, иди и требуй, предлагай, ну и цифры, соответственно, преподноси. Ну и как не поймать звезду, вот еще советуют, чтобы не выгореть и получить вторую премию, используйте правило 24 часов. То есть празднуйте, гордитесь, отмечайте, хвастайте сколько угодно, не сколько угодно, а 24 часа, а вот уже на следующий день. Все, обнуляем, и премию мне дали за прошлые заслуги, сегодняшний дня работаю на вторую.
1: Мне нужна новая. В целом мы согласны.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Делегация Ростовской области приняла участие в масштабном форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». На площадке форума представители региона обсудили ключевые направления развития системы охраны здоровья граждан, включая внедрение инновационных подходов к профилактике заболеваний, формирование инфраструктуры для поддержки активного долголетия и тиражирование лучших региональных практик. Более 3000 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы в Ростовской области в ходе рейда «Безопасные выходные». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции. Среди них 29 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Зафиксированы 103 факта езды без права управления, 452 нарушения, связанные с тонировкой стекол. За последние 10-12 лет зеленые насаждения стали занимать лишь 26% территории Ростова, а доля качественных озелененных территорий снизилась с 21% до 9%. Такие данные привели исследователи ДГТУ. Одним из наиболее ярких примеров ученые назвали Большую Садовую. Россияне назвали суммы, которые они готовы потратить на подготовку к свадьбе. Треть из числа опрошенных не хотят выделять на это мероприятие более 300 тысяч рублей. 31% участников опроса считали бы комфортным свадебный бюджет в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей. 29% опрошенных оценивают приемлемый бюджет в 300-500 тысяч рублей. 23% указали сумму от 500 тысяч и до миллиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, ребятки, ну а как у вас с правдой дела обстоят? А с фейками? Если в этом хорошо разбираетесь, то милости просим.
1: Фейк-контроль, друзья, у нас через несколько минут. Разыграем сертификаты в Marketplace на 5, на 3000 рублей. И, конечно, нашу любимую термокружку. Звоните 23-24-883, ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Ретро-ФМ».

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В этой игре слушатели пытаются отличить правду от вымысла. И это предстоит сделать Владиславе. Челябинская область на связи. Привет! Доброе утро! Вам уже день.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Так, вас что вот больше интересует? Ну, вот, например, сегодня. Парики, гольф или кораллы?
2: Давайте кораллы.
3: Коралл, ну естественно, были бриллианты, было вообще 100% попадание. Итак, первый факт, соответственно, на всякий случай вдруг напомню, отгадайте все три, получаете именной сертификат популярный Marketplace на 5000 рублей, дважды отвечаете 3000 рублей, ну и за один верный ответ подарок фирменная термокружка от RetroFM. А теперь к фактам. Кораллы – это не водоросли, а живые морские животные. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это... Это правда, у них даже родственнички есть, медузы.
1: Хорошо начали. Коралловые рифы занимают 20% мирового океана. Правда или ложь?
2: Правда.
1: А это неправда. По разным оценкам, меньше 1% всей его площади занимает. Потому-то они так дороги нам.
3: Так, и для формирования крупных коралловых структур требуется тысячелетие. Правда или ложь?
2: Наверное, правда.
3: И это действительно правда. Возраст большого барьерного рифа и его костяка в Австралии достигает это около 400 тысяч лет. Итого у вас получается 2 из 3.
2: Классно.
3: 3000 рублей ваши, пожалуйста.
1: Да, уже придумывайте, что закажете себе на маркетплейсе в честь своей победы. Ну и оставайтесь на связи. Насладитесь с нами суперхитом на все времена от неподражаемого Валерия Леонтьева.
0: Фейк-контроль.

0: Ну а пока наш дельтаплан несет нас примерно по направлению к Сочи. Но, в принципе, уже на дельтаплане надо вылетать, если именно этот вид транспорта мы выбираем. Потому что до круиза всего 3 дня. Мы на чемоданах, если честно. Но еще впереди целых 3 дня. Как минимум 3 дня, чтобы выиграть летнюю премию от Retro FM. Это мы вас предупреждаем, чтобы вы сразу половинку свою подговорили. В конце концов, если муж, жена не может, всегда есть теща.
1: В конце концов, у нас уже один раз такой был, было супер смешно. А вот тесть еще не играл. Кто знает, что случится за эти 3 дня, ребята?
0: От новый конкурс на свадьбе, чем тесть ответит теще. Посмотрим, может быть, на букву М. Но это попозже будет. А через 5 минут мы обсудим летнюю премию, за что вам ее можно вручить. Вот по итогам этого года. Если вы не оставили еще свое мнение, обязательно пишите в соцсетях. Скоро поговорим.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы сегодня честно друг другу признаемся, вот за что именно вам по итогам этого года можно вручить летнюю премию. Не преуменьшаем свои подвиги. Анастасия Кулагина пишет. Доброе утро. Считаю, мне необходимо дать летнюю премию за то, что целый год я сижу в декрете. Целиком и полностью посвящаю себя ребенку, дому, быту и в целом семье. Быть мамой и женой — это тоже ежедневно кропотливая тяжелая работа. Желаю всем хорошего настроения, счастья и любви. Тяжелые времена рано или поздно закончатся. Анастасия, вам тоже желаем сил, вдохновения, да, совсем справиться.
2: Пойдет в институт. Вот тогда времена
1: и закончатся. Там ждать осталось лет 17. Года, не переживайте.
2: Светлана пишет. Доброе утро. Приветик из Новомосковска. Светлана, мне можно дать летнюю премию за стойкость перед лицом жары. Я не растаяла, даже когда градусник показывал 31. А был такой, да? Пора в морозилку. И все равно делала дела.
1: Ларис пишет. Срочно. Мне нужна премия за то, что этим летом перекрыла сама крышу. Нарубила железо. Забетонировала крыльцо. Собрала 5 ведер клубники и черники. Осталось поставить баню. Лариса из Кирова пишет. Я боюсь спросить про ваши бани и коней там, которые наверняка скакали поначалу, а потом вас встретили.
2: Ларис, приезжайте, у меня там как раз есть доделанное. Ну и вот Наталья пишет. Я работаю в пекарне, пеку хлеб в жару. Очень хочется премию. Наталья, я готова взять тоже вашу премию булочками, если можно. А вам 100% полагается. Да и вообще всем, кто нам писал. Давайте сделаем так. Мы сейчас загадаем желание вот так втроем. Сейчас. И все. Всем вам вот какая-то денежка в ближайшее время упадет. Давайте так договоримся, хорошо?
1: Да, обязательно. Каждый из вас ее заслуживает. И спасибо, что честно делились своим мнением. Это можно продолжить уже в наших социальных сетях. Ну а сейчас давайте немного поностальгируем с командой Roxette. Ну а для фанатов фильма «Красотка» отдельные минуты наслаждения. Послушаем на Retro FM.

0: В Москве 11 часов. Вторник сегодня, 14 июля. Прямо сейчас время новостей. Вадим Ривман кое-что знает. По глазам вижу, собирается рассказать.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Всем привет. Итак, из-за схода селевых потоков движение по Транскавказской автомагистрали приостановлено. Об этом сообщили в МЧС по Южной Осетии. Это уже второй подобный случай за последние сутки. Накануне автомобильное движение на участке Транскама закрывали почти на 12 часов. Все из-за сильных дождей. Похожая ситуация на Урале, который только оправился от обильных осадков. Там объявлено штормовое предупреждение. Ливень, гроза, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду ожидают в Свердловской и Челябинской областях. Школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В таком случае родителям должны помочь устроить ребенка в другое учебное заведение. Для профильных классов школы могут проводить конкурсный отбор, однако даже если ученик его не прошел, местные власти обязаны предоставить ему возможность продолжить обучение по универсальной программе. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение действует сегодня с полудня до 6 вечера. В отдельных районах области ожидается гроза с дождем, но будет тепло. Воздух прогреется до 24-26 градусов. Гроза сегодня не исключена и в отдельных районах столицы. Ожидается кратковременный дождь. Местами при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Евросоюз не смог договориться о масштабных санкциях в отношении России. На встрече министров иностранных дел удалось согласовать рестрикции только на 30 физлиц и организаций. Их обвинили в кибератаках на Украину и страны Евросоюза. Очередное обсуждение 21-го пакета санкций руководство ЕС назначило на завтра на встрече послов. Запрет на импорт российской рыбы пришлось исключить. Из 21-го пакета санкций предложение по заморозке потолка цен на нашу нефть тоже убрали. Россияне могут посетить 114 стран и юрисдикции без оформления визы. Это следует из публикации новых данных. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут поехать свободно по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87,58. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Песня про то, что, ну, просто обязательно должно быть у всех слушателей Ретро-ФМ. Песня про счастье, где мечта. Альбана и Рамина Пауэр. Друзья, кстати говоря, есть очень важная информация. Но сначала как бы просто действительно есть вопрос, интересует. А вот вы как слушаете Ретро-ФМ? Ну, то есть с помощью какого устройства? Нет, я не спрашиваю, в какой позе и где находитесь. Это не обязательно. Хотя можете рассказать, если не, не сложно. Но просто интересно. Вот вы с помощью обычного радиоприемника слушаете Ретро-ФМ? Или с помощью, не знаю, телефончика, устройства какого-то? Вот если, кстати, по поводу телефонов, да? Смотрите, дело в том, что мы... Наконец-то, ура, это случилось, выпустили приложение, очень классное, новое, Ретро-ФМ, оно называется Radio Hub, так вот, быстро, удобно, никаких лишних кнопок, и музыка любимая, и много чего там еще, много разных потоков, все это бесплатно, без регистрации, и, кстати, вот, ведущие тоже классные, например, захотели послушать не только музыку, но еще и Юрия Гурьянова, нате вам, пожалуйста, на кнопку нажали, приложение только предварительно надо скачать, установить, и все в порядке. Radio Hub. Оно называется «Новое приложение Ретро-ФМ». Ищите, скачивайте и запускайте, слушайте, где бы вы ни находились. А это тот самый Гурьянов, прямо здесь на Ретро-ФМ. Всем здрасте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, вы знали, что, ну, во-первых, о том, что у группы Queen есть собственный герб, который, кстати говоря, придумал Фредди Меркьюри. А еще самое интересное, что в нем зашифрованы знаки зодиака всех участников над буквой Q. Брайан Мэй — это рак, по бокам львы Роджер Тейлор и Джон Дикон, и внизу, собственно, дева Фредди Меркьюри, ее символизируют две феи. Ничего себе, вот это интересненько, конечно, получается. Итак, группа Queen, люди талантливые, талантливейшие. Но у нас много, на самом деле, артистов, которые достойны того, чтобы звучать здесь, в эфире Retro FM. Мы продолжим наслаждаться красивой музыкой. Modern Talking, скоро Доктор Албан, Игорь Иванов и много чего еще есть в планах.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
3: Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Первая смена.
5: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
12: 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Это Modern Talking Jet Airliner. Друзья, вот откуда, многие могли бы задаваться вопросом, взялся вот этот фирменный фальцет в исполнении Томаса Андерса. Понятно, что взялся он от Томаса Андерса. Откуда пришла идея это сделать? Дело в том, что Дитер Боллен еще в момент создания, на заре, до того момента, пока еще группа Modern Talking была неизвестна, может быть, даже не существовала, он, отдыхая на Майорке, услышал некую голландскую группу Fox the Fox, ну это что-то типа лиса-лиса или что-то в этом плане. И вот именно там ему понравилось вот это звучание фальцета. И в итоге это стало визитной карточкой группы Modern Talking. Вот примерно так это иногда работает. И хорошо, что работает. И дальше музыка, любимая, последних десятилетий здесь в эфире Retro FM обязательно продолжится. В Москве уже 11 часов и 51 минута. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
6: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.

0: Московское время 12 часов. Ну, на самом деле, чуть больше, 12.01, чтобы по-честному.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Делегация Ростовской области приняла участие в масштабном форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». На площадке форума представители региона обсудили ключевые направления развития системы охраны здоровья граждан, включая внедрение инновационных подходов к профилактике заболеваний, формирование инфраструктуры для поддержки активного долголетия и тиражирование лучших региональных практик. Более 3000 нарушений правил дорожного движения выявили автоинспекторы в Ростовской области в ходе рейда «Безопасные выходные». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления госавтоинспекции. Среди них 29 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Зафиксированы 103 факта езды без права управления, 452 нарушения, связанные с тонировкой стекол. За последние 10-12 лет зеленые насаждения стали занимать лишь 26% территории Ростова, а доля качественных озелененных территорий снизилась с 21% до 9%. Такие данные привели исследователи ДГТУ. Одним из наиболее ярких примеров ученые назвали Большую Садовую. Россияне назвали суммы, которые они готовы потратить на подготовку к свадьбе. Треть из числа опрошенных не хотят выделять на это мероприятие более 300 тысяч рублей. 31% участников опроса считали бы комфортным свадебный бюджет в диапазоне от 100 до 300 тысяч рублей. 29% опрошенных оценивают приемлемый бюджет в 300-500 тысяч рублей. 23% указали сумму от 500 тысяч и до миллиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Посмотрел сейчас, какой наиболее распространенный цвет глаз у россиян. Ну, согласно одному из опросов, я уж не знаю, давайте попробуем ему поверить. Понятно, мы и так как бы знаем, что ну как будто бы карик больше всех должно быть. Так и есть. По сути, 28% кареглазых в нашей стране, голубые глаза и тоже смешанные, это по 18%, чуть меньше 17% россиян с серым цветом глаз, и зеленоглазых у нас 14% получается. Ну, нормально, кстати, я почему-то думал, что кареглазых больше, намного больше. Понятное дело, что эта цифра и так перевешивает все остальные. Много нас таких. Так, все вы хорошие, разные, и музыку любим тоже классную слушать. Вот сейчас смотрю, что у нас там впереди. А, пожалуйста, «Синяя птица», «Моряки и повери». И даже это еще не все. Прямо здесь, на Ретро FM, все продолжит звучать уже очень скоро. Для абсолютно всех цветов глаз.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио
2: Хаб. 12+. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
3: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
15: И включай интернет-потоки Retro FM.
7: 12+.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Retro FM.

0: Это ансамбль «Синяя птица». Я иду к тебе навстречу. Но одна из самых долгожданных встреч состоится уже очень-очень скоро, друзья. Это когда наши победители в игре «Круиз Ретро-ФМ-2026» соберутся на борту круизного лайнера «Астория Гранде». Отпуск мечты уже не за горами. С 18 по 28 июля счастливчики отправятся в невероятное путешествие в Грецию в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Ну, конечно, под нашим присмотром. Это естественно. Мы будем следить за тем, как они там, что они там вообще делают, что там будет происходить. В общем, как это будет, расскажем в социальных сетях и в эфире Ретро-ФМ прямо где-нибудь среди классных песен. Ну, например, таких артистов, как Михаил Боярский, как группа Арабески. Они, кстати, скоро будут рядом прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твои.
1: Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ретро-ФМ.

0: Так, ну, если мы группе Queen сегодня разбор по знакам зодиака, по гороскопу сделали, то у группы Scorpions, ну, здесь как будто бы интересненько изучить. Есть ли там среди них скорпионы? Да, конечно, есть. Вот тут правильный ответ. Но не все, как можно было бы подумать. Вот Микки Ди и Матиас Ябс — это действительно скорпионы в составе. Рудольф Шенкер, гитарист Дева. Павел Мончевода — это бас-гитара. Рыбы и Клаус Майне, собственно говоря, вокал. Нет, не скорпион. Посмотрите на него, он близняшечка. Из наших, понятно. 12:50 московское время. Лучшая музыка в любом случае абсолютно для всех знаков зодиака будет продолжать звучать здесь в эфире Ретро-ФМ. Ну так уж мы устроены.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/sp/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Радио

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не

И запретный плод, он наслаждение. Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Московское время 13 часов. Нормально, еще есть время. Хватит на много чего. Например, на то, чтобы узнать последние новости. Их принес Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юр, привет. Всем добрый день. Цена на нефть марки Brent сегодня ночью поднималась выше $85 за баррель. Причиной этому стала эскалация между США и Ираном. Рост связан с обострением ситуации вокруг Ормузского пролива и атаками на военной базы. Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ирана. Рынки следят за развитием событий. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной. В Минпромторге запустили новый механизм оценки производителей одежды. С помощью системы «Честный знак» будут выявляться псевдопроизводители, которые под видом российских товаров продают серый импорт и контрафакт. Система отсекает компании-фантомы, не имеющие реального производства, оборудования или сотрудников. В первую очередь речь идет о производителях одежды, обуви и других товаров легкой промышленности. Система маркировки позволит отслеживать весь путь товара от производства до прилавка. Депутаты предложили ввести обязательную фото- и видеозапись всех этапов ликвидации свалок с участием общественных наблюдателей. В России ежегодно обнаруживают 1000 незаконных свалок. На конец прошлого года их насчитывалось 8674. Инициатива направлена на прозрачность расходования бюджетных средств и контроль за подрядчиками, а также на ускорение ликвидации незаконных свалок. Обращение направлено главе Минприроды Александру Козлову. Специалисты рассказали о пиках активности телефонных мошенников. Чаще всего они звонят россиянам по вторникам и средам около 15:00. Об этом рассказали в одном из мобильных операторов. Чаще всего с нежелательными звонками сталкиваются люди от 35 до 44 лет. Эксперты советуют не сообщать личную информацию и коды из СМС, не приходить по ссылкам и сразу завершать подозрительный разговор. Кроме этого, можно воспользоваться различными сервисами защиты от спам-звонков. И в мексиканских джунглях археологи нашли практически нетронутый город майя Минанбе с дворцами, храмами и пирамидами. На одной из плит изображение правителя и сцены казни с датами 7-9 веков. Город мог стать одним из последних крупных центров цивилизации перед ее крахом. Исследователи связывают исчезновение майя с засухой, войнами и миграциями. Находка поможет лучше понять причины гибели цивилизации. Город расположен в заповеднике Калакмуль, а добраться до него можно только через опасные джунгли. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это певица Сиси Кейдж, Summer Kisses, летние поцелуи. Ну вот, кстати, смотрите, пожалуйста, сколько у лета всего прекрасного. Еще одно удобство летнее обнаружилось. Целоваться удобнее. Ничего нигде не простынет, не примерзнет. Как говорится, где приспичило, ну, в хорошем смысле, нате вам, пожалуйста, целуйтесь сколько угодно. Прям под музыку ретро-ФМ, кстати, можно это делать скоро. Пэтти Райан, Лайонел Ричи. И не только. Меня зовут Юрий Гурьянов, да, действительно, ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
8: Реклама.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома – и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
15: Я прочитаю в глазах твоих.
14: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
16: Славные денёчки еще будут, поверь.
14: Воровайки.
17: А я такая из Ростова-на-Дону.
14: Сбор гостей в 17.00. 18+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
14: Радио Хаб. 12+.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Ретро-ФМ.

0: Кстати, интересно, что немецкая певица Пэтти Райан до того, как стать звездой евродиска, она работала, серьезно занималась визажем, то есть получила профессиональное образование, работала визажистом. И, кстати, очень ей эта профессия пригодилась, потому что она сама самостоятельно продумала свои образы. Очень, надо сказать, удобно, когда одна профессия помогает в другой, чтобы все реснички в правильные стороны смотрели, что там еще куда-то должно смотреть, чтобы все было так, как нравится нам, публике. Требовательный, взыскательный. А мы, кстати, толк знаем красивой и хорошей музыки, той самой музыки последних десятилетий. Песни продолжат появляться уже в самое ближайшее время. Скоро группа Роксет, Самоцветы и много чего еще здесь, в эфире. Все правильно вы угадали, в эфире Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 14 июля на календаре, что праздник хаоса и беспорядка. Нет, нам такой не надо. Хотя, не знаю, иногда, может быть, и такой здоровый беспорядочек, в принципе, и не повредит, может быть, сознанию. Всемирный день интеллектуальных игр тоже сегодня отмечается. День смородины. Так, день придумывания почему-то именно 27 слов на букву «О». Ну, давайте хотя бы одно придумаем. Я придумал уже. «О» филичита. Вот такое слово, как вам? Пусть пишется слитно. Да, мы тут сами правила устанавливаем. Все. А, все поводы нужны, обязательно все поводы важны. В филичите они пригодятся. Она стартует уже через 10 минут прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Yeah!

Три. Чем раньше вы отправите сообщение, тем больше шансов услышать его здесь, в эфире. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте все важное вспоминаем. 495-23-24-88-3, код Москвы, еще раз 495, это телефон. А 5533 это для смс-сообщений. Вначале надо обязательно писать RetroFM. Специальная кнопка на сайте retrofm.ru, она называется «Филичта». Там очень удобная форма, можно отправить все это непосредственно сюда к нам. И, конечно, куда уж непосредственнее, канал RetroFM в Максе, на который надо подписаться обязательно. И вот там есть публикация. А под нею есть комментарии. Вот туда-то и нужно отправлять эти важные теплые слова, которые вы хотите услышать, ну или чтобы другие люди, которым вы их адресуете, тоже услышали. Вот так это работает.

0: Так, ну что, к сожалению, время для этой личности у нас истекает. Она завершена. Было хорошо. Было нас... Ой, погодите. Сыщенок сейчас. А, так это же последняя страница сценария. Извините, пожалуйста, сейчас. Нет, нет, у нас... Это потом. Давайте сейчас пока это берем. Давайте... Нет, все нормально. Все нормально. Работаем. Действуем. Вот они, сообщения. Егор Новицкий пишет. Добрый день, дорогой радио. Всем хорошего дня рабочих будней. Это Егор. И вам тоже всего хорошего. Альбина, добрый день. Отличная ретро-ФМ. Хочу поздравить сноху Валерию Тавтыкову с днем рождения. Пожелать хочется ей здоровья, исполнения желаний, хорошего настроения. Это Альбина из Астрахани. Замира пишет. Передаю огромный привет в город Улан-Удэ. Всем девочкам-участницам конкурса красоты, уникальные король и королева. Пожелать хочется всем хорошего выступления и выполнить все свои задачи по подготовке к конкурсу. Удачи всем. Это еще раз Замира. Здравствуйте, дорогое радио. Это Злат пишет. Здравствуйте, дорогой ведущий Юрий Гурьянов. Передаю. Здрасте, здрасте. Передаю радиослушателям, друзьям чатика Анне, Людмиле, Санчесу, Ленуське из Кировской области, Диляре, Анне. Желаю отличного настроения, классного дня. Так, здрасте, пожалуйста, Филичита. Здрасте, пожалуйста, это Андрей пишет вам. Мальчик Андрюша из Челябинска, 54 годика. Мои тараканы так, просят передать веселого настроения и пожелать удачного эфира тараканам какого-то Юрия Гурьянова. Сказали, что если не напишу, устроят бардак в моей голове. Ну, давайте будем дружить тараканами в головах. Это мы можем. Это нам легко. Это не сложно. Так, добрый день, любимое радио. Пламенный привет из Нижнего Тагила. Хочется поприветствовать всех слушателей, но особенно комсомольцев из ИТОСовцев из родного города. Это Андрей. Так, ТОС Меркурий, да, там подпись. От Диляры. Привет, рада быть с вами. Желаю теплого вторника. Привет всем слушателям. Там много-много всем ретро-чатовцам. Только что перечитал всех. Диляра, она присоединяется. Мой отдельный привет, спасибо тоже вам за это. Так, кто еще, Лилия? Ретро-ФМ, добрый вечер, любимое радио. Мы с мужем сейчас в отпуске. 2 дня назад вернулись из путешествия по Горному Алтаю. Ух ты, прекрасно отдохнули. Передайте наши наилучшие пожелания хозяевам базы «Алтай Лето» Александру и Елене с приветом из Кузбасса, Лилия, Алексей, город Салаир.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Ретро».

0: Have you ever seen the rain? Видели ли вы когда-нибудь дождь? Ну, не только видели, мы его и слышим периодически в исполнении группы Smokey или Чите. А еще, ну вот я сейчас вижу Ангелину, это наша слушательница. Добрый день всем слушателям. Готовлю, говорит Ангелина, фаршированные перцы и королевскую ватрушку. Всегда с удовольствием включаю Retro FM. А это, кстати, секретный ингредиент, если вот кто-то не знал. Да, блюдо получается гораздо вкуснее именно под аккомпанемент. Проверено практикой. Когда работаю или занимаюсь, пишет Ангелина, делами по дому. Вот я, собственно говоря, да. Спасибо за хорошее настроение, отличную музыку, Ангелина из поселка Хиславича. Ангелина, спасибо, что с нами. Кто еще с нами? Так, давайте, поднимайте руки. Мария. Здравствуйте, уважаемые филичта. Мы из Стерлитамака. Передайте, пожалуйста, привет моему супругу Альберту Кинзебулатову и моей подруге Анечке, которая уже заканчивает сегодня работать. Спасибо вам за все. Так, Ирина Кельдибаева пишет. Добрый день, супер отличное радио. Вот. Спасибо за оценку. Ирина Валяева. Здравствуйте, Ретро ФМ. Привет, Астрахань. Всем желаю крепкого здоровья, умиротворения и чудесного настроения. Так, мы принимаем с удовольствием. Такое нам надо. Лилия пишет. Ретро ФМ. Добрый вечер, любимое радио. Мы с мужем сейчас в отпуске. Это я уже читал. Вы что, два раза пишете? Или больше? Не надо так делать. Так, Максим пишет. Любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет от семьи Гавриловых и Шубиных в село Савкино Саратовской области. Отдыхаем у бабушки Лукониной Марии Васильевны. Желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы ее очень-очень любим.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: я хочу, тоже хочу опять читать ваше сообщение. Вот такое мое скромное хотение на ближайшие, ну, как минимум, 40 минут. Добрый день, Юрий. Рад слышать коллективу 5-й поликлиники Ставрополя. Огромное спасибо. Приятно, что помнят и ждут. Обязательно вернусь. Перед убытием обязательно забегу. Ташла вива полк Александра Невского. Сержант Заикин пишет. Добрый день. Хочу передать привет своему городу Северодвинску и всем жителям. Огромный привет. Друзья, спасибо всем, кто пришел на традиционный фестиваль музыки закатов, который проходил на острове Ягры. Берег Белого моря, было очень круто. Всем отличного рабочего дня и позитивного настроения желает Роман Буров. Передаю привет моим любимым папулечке Володе, мамулечке Оле. Очень сильно люблю. Так, люблю Васения качественной музыкой. А что такое Васения качественной? Это какая-то автозамена, да? Или это так и должно было быть? Ну ладно, вы супер. А мы с мужем завтра едем на сплав. Ура, пожелайте нам попутного ветра. Да, вот всего вам попутного, и чтобы все было, ну, так, как планируется. Потому что это такие дела. Там надо аккуратно. В общем, берегите себя. Так, здравствуйте. Прошу передать привет девчонкам из швейного цеха от Татьяны Гусевой. Привет Инне и Оле. Годите, еще есть приветок. Большой привет всем капибарам, передает Сергей. Ну, я уж не знаю, будем ли мы ждать ответного привета от капибар. Не знаю, у нас все возможно, кстати. Кристина пишет. Коллектив финансового отдела провожает в отпуск свою коллегу Анастасию. Мы очень любим и гордимся ею, ведь она участвует во всех забегах в разных городах. Недавно привезла медаль из Санкт-Петербурга, где участвовала в марафоне. Но радует еще и то, что она приобщила к бегу девочку, дочку и мужа, а также своего кума. А теперь они бегают все вместе. Желаем хорошего отпуска. Ждем новых забегов с вашим участием. Это Кристина. Насыщенная жизнь. Так, Павел, хочу передать привет своему коллеге Сидорову Артему. Ну и это тоже можно. У нас же, в конце концов, Филичта. Да, прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Affidavit Words. Так. А, сообщение, да, я вспомнил. Что, зачем я здесь нахожусь? Что происходит? Что я вообще делаю? Конечно, Филичта продолжается. Здравствуй, Ретро-ФМ. Подайте, пожалуйста, нашу семью с 25-летием совместной жизни. Это Хамицкая Марина Михайловна написала. Кстати, тут еще про 25-летие. Еще одно сообщение. Это уже от Светланы Сергеевны Каратаевой. Поздравляю своего любимого мужа Юрия с нашей годовщиной свадьбы. 25 лет вместе и навсегда люблю тебя. Вот признание в эфире, это хорошо. Вадим Кудряшов пишет дальше. Передаю привет всем сотрудникам Русклимата, особенно коллегам-инженерам Владимиру Лубнину и Дмитрию Трофимову. Я немного загулял, приду через месяц. А вы только вот через эфир Ретро-ФМ уведомляете, да? Больше никак. Ну, оригинальный способ, в принципе, а чего бы нет. В конце концов, Ретро-ФМ все слушают, так что да, все, кому надо, узнают. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Надию Кандаурову из города Златоуст. С днем рождения, здоровья, всего самого хорошего, сестра. А кто это написал? Ну, тут как-то не отслеживается, ладно. Как будто бы Гузель. Вот, если что, поправьте меня. Так, где-то было еще сообщение. Летний привет, Ретро-ФМ из Пензы. Девочки Таня и Наташа, не грустите, все будет хорошо. Да я в этом абсолютно уверен тоже, кстати говоря. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ, меня зовут Наталья, я из Кыргызстана. Передаю привет своему сыночке Кирюхе. Мы с ним сейчас печем хлеб, он мне помогает. Всегда вас слушаю на работе и дома. И правильно, я вам скажу, Наталья, делайте.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Это Юрий Антонов несет меня в течение, да нас всех, на самом деле. И в правильную сторону, кстати говоря. Любимое радио от Екатерины Крайнюк из города Евпатория. Передаю большой привет своим родителям Елене Николаевне и Василию Ивановичу. Мои дорогие, я вас очень люблю, папа. Тебе хорошо отработать, мы тебя ждем дома. Будет очень вкусный ужин. Передаю огромный привет моей любимой жене Хадыкиной Екатерине. Ты у меня самая лучшая, красивая и нежная, добрая и ласковая. Огромный привет сынульке Сашульке. Я вас очень люблю и счастлив, что вы у меня есть. Берегите себя. Я всегда буду рядом в трудную минуту хорошего настроения. Вам, ваш муж и папа Андрей. И вот еще, пожалуй, одну. Ну, это только вот сейчас. А вообще мы собираемся продолжить. Что так? Передаю огромный привет моей любимой жене. А, так это было. Погодите. А чего не было? Секунду. А, вот, не было вот этого. Валерия. Добрый день, Юрий. Добрый день, любимая радио РЭТРФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю. Твоя любовь и забота — это самое лучшее, что у меня есть. Хорошего тебе дня и хорошей погоды. Приезжай в гости. Очень жду твоя доченька Валерия из Нахабино.
1: Шоу «Дорогие гости» на РЭТРФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: «Ретро-ФМ».

0: Патрисия Кас тоже здесь, величите с нами. Привет всем, я сейчас в Омске, и сегодня мы с девчонками, с девочками-однокрупницами собираемся встретиться. На прошлой неделе было 18 лет нашему выпуску. Филфак ОМГУ, люблю всех, жду встречи, Татьяна. С прошедшим юбилеем 80 лет поздравляем нашу дорогую маму Шалилову Елену Николаевну, а также с прошедшим днем рождения поздравляем нашу дорогую младшую доченьку Провоторову или Провоторову Александру. Будьте здоровы и счастливы, наши любимые. Не было света и грязи из урагана, чтобы поэтому поздравление чуть... ну, в общем, понятно, почему запоздал. Поздравление. Ой, у меня еще к вам маленький комментарий. Да это, наверное, вообще ко всем. Если вы пытаетесь показать, где делать ударение в фамилиях, то, пожалуйста, показывайте это гласными буквами, потому что ударение мы делаем на гласные буквы. А тут вот почему-то, я не знаю, на согласные. Ну, ладно, ладно, ничего. Надеюсь, все правильно было. Любимое радио, передайте поздравления от Максима Гаврилова в город Батайск, Ростовской области. Отмечаем день рождения Ангелины Васильевны Рак. Желаем ей любви, тепла, здоровья, улыбок и самого хорошего настроения. Крепко, нежно обнимаю. Вот Ирина следующая. Добрый день, Филичита. Передайте привет Елфимовой Кристине, а то сидит, скучает. Ирина, Пермь. Ну, конечно, я бы тоже скучал без привета, например. Сидишь, когда тебе привет не передают, что еще остается делать? Только скучать. Вот, наконец-то, все, ситуация исправлена. Наталья пишет. Добрый день, радио Ретро-ФМ, хорошего настроения, позитива. Передайте привет отпускникам, которые мчат на Казачий берег к морю и нам, дачникам, на севере у Белого моря. Целуем, обнимаем всех.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Добрый день, поздравляю любимую жену, солодовнику Ирину Сергеевну с 20-й годовщиной свадьбы. Желаю отметить вместе золотую годовщину. Люблю, целую, муж Калининград. Это Валентин написал. От Галины сообщение еще есть. Добрый день, любимый РетрофМ. Привет Ставрополю, моим детям Наталье и Даниилу. Людмила пишет. Хочу передать привет своей доченьке Дашеньке, которая вчера уехала от меня отдыхать на дачу, и мамочке Татьяне, которая сейчас крутит огурцы. Очень их люблю и скучаю, дочь и мать Люда из Москвы. Сейчас смешно. Здесь заэфирные комментарии по поводу того, как я читаю сообщения, к слову, да? Какие буквы вижу, какие не вижу. Я там что-то там, Ян, прочитал вместо связи грязи. Не было связи, не было грязи, я прочитал. Ну, пожалуйста, извините меня, не знаю. Вот мне как-то... У нас здесь, знаете, и грязь бывает, и связь, и то, и другое, то появляется, то отсутствует. Ладно! У нас это, я имею в виду, ну, вот как это повсеместно. Не здесь, не в эфире RetroFM, ни в коем случае. Здесь у нас просто красота, лепота. И филичита, конечно, продолжается.
1: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Тут скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция до 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Ой, ну вот теперь-то, наверное, точно все. Ну, не наверное даже. Флечта заканчивается, да. Давайте. Сообщений несколько штучек буквально. Лариса, добрый вечер из города на реке Енисей, Дивногорск. Передайте привет моим дочерям Кате, Кристине и Сашеньке. Мама Лариса. Добрый день. Поздравьте нас с мужем.

0: 15.00 в столице. На Ретро-ФМ впереди Джо Кокер и ансамбль «Самоцветы». Ну и в начале часа у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Минпросвещение разъяснило, что школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. В этом случае родителям следует обратиться в региональные или местные органы образования, которые обязаны предоставить место в другом учебном заведении. Для поступления в классы с углубленным изучением предметов школа может проводить индивидуальный отбор. Если выпускник его не прошел, ему обязаны предложить место в классе универсального профиля или в другой школе. Вопросы соблюдения прав детей находятся на контроле Минпросвещения, Генпрокуратуры и Госдумы. Минпромторг обсуждает снижение субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов. Планку предложено понизить с 35 до 10%. Сейчас государство субсидирует до 35% цены, но не более 925 тысяч рублей. Скидку в 35% могут сохранить только для высоколокализованных моделей. Инициатором изменений выступил производитель «Ивалют». Решение, вероятно, примут до конца года. Пока что программы работают по старым условиям. Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-29» отправится к МКС к космодрому Байкал.

Байконур сегодня в 17:48 по московскому времени. В экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Нил Мэнон. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме и займет около 3 часов. Корабль пробудет на орбите 261 сутки. Запланировано 2 выхода в космос. Стыковка к модулю ожидается в 20:56 по московскому времени. Россияне стали внимательнее относиться к ценам, а также исчезло показное потребление. Об этом рассказали экономисты. Люди больше внимания уделяют сбережениям и страховым резервам. В последние месяцы растет тревожность, что заметно по покупкам, недоверию к информации об инфляции и активному снятию наличных. Экономисты отмечают изменения привычек даже у людей с высокими доходами. Тенденция к экономии осторожности в тратах начинает усиливаться. И с осени этого года из России возобновятся прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуока. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Запуском займется Pegas Touristics авиакомпании «Икар». Первые рейсы ожидаются из Екатеринбурга 21 октября, затем из Новосибирска, Красноярска и Москвы. Туры доступны от 12 до 37 ночей. Выезд во Вьетнам для россиян безвизовый на 45 дней. Всего бронирование туров во Вьетнам выросли почти в 9 раз. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей 62 копейки. Евро 87 рублей и 58 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Каждую минуту в мире скачивают миллионы приложений, и 99% из них потом удаляют, потому что они сложные, они тормозят или просят деньги. А есть одно, которое никогда не удалят. Новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
8: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону.
8: Сбор гостей в 17.00. 18+.

0: Crazy Man, так называется эта композиция. Ну, кстати, о Crazy, друзья, недавно в одном журнале прочитал совет. Если в холодильник вместо лампочки поставить разноцветную гирлянду, смотреть в него будет намного веселей. 15.35 столица. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас Modern Talking, группа Spice Girls и ансамбль «Синяя птица».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 31 и ясно сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Талант, как известно, не пропьешь. Я вам доложу, есть люди, которых это очень огорчает. Однако это не про Modern Talking. Они талантливы чертовски. Жаль, что сейчас, конечно, не выступают уже вместе. 15.48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Rod Stewart и дуэт Кармен до конца этого часа.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте jilandrus.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
3: «Ретро-ФМ».

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM, третья группа Queen, Натали и Bad Boys Blue. Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Владимир Путин поручил правительству до 1 августа закрепить в налоговом кодексе порог доходов в 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для освобождения от уплаты НДС. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее этот порог уже был сохранен до 2029 года. Решение поддержит малый и средний бизнес. Предприниматели смогут продолжать работать без дополнительной налоговой нагрузки. На Камчатке вулкан Шевелуч выбросил пепел на высоту 10,5 километров. Облако распространилось на 145. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Извержение продолжается, поэтому возможны новые выбросы вплоть до 12 километров, что создает угрозу для воздушных судов. Высота самого вулкана 3283 метра. Он находится в 47 километрах от поселка Ключи. Специалисты ведут постоянное наблюдение за ситуацией. Местным властям рекомендовано принять меры предосторожности. Авиационное сообщение в регионе может быть временно ограничено. Туроператоры ожидают оживления спроса россиян на отдых в Омане, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии к концу лета и этой осенью. Продажи туров возобновились после снятия ограничений МИД. Сдерживающим фактором остается высокая стоимость авиаперелета по сравнению с Арабскими Эмиратами. Саудовская Аравия привлекает туристов безвизовым режимом с 11 мая. Полноценного возврата к прошлогодним объемам пока не ожидается. Часть спроса перераспределилась на другие направления. Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства ретатрутит, которое позиционировалось как средство для похудения и жиросжигания. Товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирован как косметическая или пищевая продукция. Ведомство инициировало признание декларации недействительными и направило письмо в ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости изъять продукцию из оборота. Реализация такого товара создает угрозу для здоровья потребителей. И россияне стали реже ходить в кафе и рестораны. За полгода посещаемость снизилась на 6-10%. Причина – экономия и конкуренция с готовой едой в магазинах, но при этом при всем

Ручка общепита выросла, в том числе из-за роста цен. Средний чек в фастфуде увеличился на 18%, а в пекарнях на 10%. Рестораторы объясняют это ростом издержек. Многие заведения переходят на доставку и пересматривают меню. Экономия становится трендом, а рынок адаптируется к новым условиям. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Да, жизнь — большой карнавал. Вообще, жизнь — это прекрасно. И даже если это неправда, наплевать. Это группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ в 16 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Том Джонс, Виктор Салтыков и Данута. Буквально уже через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю, видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: как провожают пароходы. Совсем не так, как поезда. А вот как провожают высококомфортабельные лайнеры, знают совсем скоро победители игры «Круиз Ретро FM». Он уже не за горами. С 18 по 28 июля они отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Как это будем, расскажет в эфире и в социальных сетях «Ретро FM». Следите за нашими новостями.
1: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро FM».
3: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: это не только хорошо, но и вполне себе достаточно. Ну, впрочем, пение это не касается. Когда поет дуэт, это всегда здорово, друзья. Особенно дуэт Roxette, собственно. Они пели на Ретро-ФМ в 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас до конца часа споют Secret Service и песни из фильма «Москва слезам не верит».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: В Москве 5 часов вечера на Ретро FM 3D с Кэтмен Джонс, Сиси Кетч и группа Стаса Намина.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения поставки важно также то, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Власти Ростовской области готовят альтернативные маршруты экспорта зерна. Основной причиной возникших проблем стало временное ограничение судоходства в Азовском море, что привело к сбоям в привычной логистике. До конца сегодняшнего дня и завтра в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили пресс-службе областного МЧС. По данным ведомства, высокий риск возгораний прогнозируется в Ростове-на-Дону, Батайске, Донецке, Каменске, Шахтинском, а также в Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Мясниковском и Советском районах области. Спасатели просят соблюдать осторожность. При обнаружении возгорания звоните по номеру 112. Специалисты департамента транспорта Ростова-на-Дону в ходе ежедневных рейдов выявили 9 автобусов с неработающими кондиционерами. К перевозчикам, обслуживающим маршруты, применены меры воздействия, предусмотренные контрактами. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, вопрос неработающих кондиционеров в общественном транспорте остается в городской повестке. Контрольные мероприятия на маршрутах проводятся в ежедневном режиме. Российские компании стали реже расширять штаты, внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании придают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
3: Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я думаю, что наши женщины, конечно, могут завидовать африканским, потому что наше мы платье нужно сначала с утра выбрать, потом его погладить, макияж нанести. Африканским бусики надели уже, красавица. Об Африке группа Тото на Ретро-ФМ в 17:21. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Браво» и «Мадонна».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: «Высотаремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты.
14: В неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: С годами человек делает все меньше и меньше ошибок. Но, впрочем, качество их, конечно же, растет. Ошибаться и снова идти вперед призывает нас Смоки и Сьюзи Кватро. Друзья, вы слушаете Ретро FM уже совсем скоро. Нас Саманта Фокс, Брайан Адамс и Иванушки Интернешнл. В Москве 17 часов и 35 минут.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
3: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких. Только лучше. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
7: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
10: Ретро-ФМ.

0: Но почему в женском гардеробе всегда надеть нечего и при этом некуда ничего повесить? Вот что это за волшебное место такое, а, друзья? Нет, не отвечайте на этот вопрос, он, конечно же, риторический. 17:49, столица, Саманта Фокс на Ретро-ФМ была только что, а уже совсем скоро у нас квартет Абба, Юрий Антонов, меня зовут Антон Веселов. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: сентября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
5: Тополиный пух, жара,
4: заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM 3 Рикардо Фолли, Кати Лель и Майкл Джексон.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Российский лидер поддержал это мнение. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и на экспортные возможности России. С таким заявлением выступило Министерство сельского хозяйства России. Речь идет об участившихся атаках Украины на портовые объекты и транспортные коммуникации, по которым отправляется за рубеж продукция российского АПК, а также нефтепродукты. Жители Ростовской области просят губернатора Юрия Слюсаря в социальных сетях ввести в регионе систему четных и нечетных дней на заправках, чтобы уменьшить количество машин в очередях. Суть системы заключается в разделении потока машин по первой или последней цифре в госномере на четные и нечетные. Первые должны заправляться только в четные числа месяца, вторые – в нечетные. Сейчас система чет-нечет введена в 7 регионах России – Орловской, Астраханской, Липецкой, Нижегородской, Псковской областях и Мордовии. В Ростовском государственном медуниверситете министр здравоохранения региона Наири Варданян провел встречу с ординаторами выпускного курса. В этом году обучение завершает более 600 молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. В ходе встречи 46 ординаторов получили направление в лечебные учреждения. Согласно опросу сервиса по поиску работы и подбору персонала, в этом году как минимум 55% россиян так и не смогут отправиться в летний отпуск. Большинство из них продолжат работать из-за нехватки сотрудников, высокой нагрузки или невозможности договориться с руководством. Для сравнения, в прошлом году от отпуска летом отказались 20% россиян, а 46% не брали его вообще. Многие из них признаются, что из-за отсутствия отдыха столкнулись с упадком энергии, стрессом и даже выгоранием. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я открываю глаза, они закрываются. Я открываю, они закрываются. Я открываю, они закрываются. А как по утрам развлекаетесь вы, друзья? И, кстати, есть еще один железный способ сделать свое утро добрым. Каждое буднее утро для вас игры с классными призами. У нас, кстати, летняя премия продолжается. 25 тысяч можно выиграть. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все это в первой смене. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Завтра с 7 до 11.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Ретро-ФМ.

0: Оле, оле, оле. Ну что, следите за чемпионатом мира, друзья. Франция или Испания? Уже сегодня знаем. Ну, если, конечно, будет интересно. Это Рики Мартин на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Ace of Base, Сергей Минаев и Демис Русос в Москве в 18.36.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 31 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Ну, если хочется танцевать, не отказывайте себе в этом удовольствии. Хотя настоящий, конечно, танц у нас чуть позже на вечеринке Retro-FM. Но, как говорится, авек-муа, что бы это ни значило. Ace of Base на Retro-FM 18.49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. Далее, уже в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова. А совсем скоро здесь поют Gypsy Kings и песни из большого космического путешествия.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro-FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Интернет-поток Retro-FM 70-е.
14: Из Пали уносится печаль.
13: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.
2: Retro-FM.

0: столице 19 часов. Далее в эфире Юрий Антонов, Опус и Дубы Колдуны. А прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава региона Айсен Николаев объяснил это завершением строительства газопровода «Силы Сибири», в который вложили более триллиона рублей. Владимир Путин отметил, что после таких проектов удержать уровень инвестиций действительно сложно. Также было обсуждено развитие гидроэнергетики и работа Росгидро. В Якутии одновременно создают 2 гигаватта мощностей, которые планируют ввести за 3 года. Энергетика Дальнего Востока остается сложной сферой. Россиянам необходимо до 15 июля уплатить налоги с доходов от продажи или сдачи недвижимости в аренду, а также с подарков от неблизких родственников. За просрочку грозят штрафы. Ставка НДФЛ 13% для дохода до 2-4 миллионов рублей и 15% для суммы сверх этого налога. От уплаты освобождаются владельцы жилья более 5 лет, единственного жилья, а также семьи с детьми при продаже квартиры. Декларацию 3 НДФЛ нужно было подать до 30 апреля. Россия в мае сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай с долей 25%. На втором месте Саудовская Аравия с долей 17%. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство. При этом общие объемы поставок нефти в Китай резко сократились с 9,32 до 7,72 миллиона баррелей в сутки. Негативная динамика продолжилась и в июне. При этом остальной товарооборот России и Китая за январь-май вырос на почти 23% до 109,5 миллиардов долларов. 3 участка для голосования на выборах Госдумы созданы в Казахстане, 2 в Астане и 1 в Приозерске. Выборы депутатов 9-го созыва назначены на 20 сентября. Участки организованы для граждан России, проживающих в Акмалинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Ултаусской и Костанайской областях. Информация о времени голосования будет опубликована дополнительно. И ресторан в Миннеаполисе, США, убрал цены из меню, позволив посетителям платить, сколько они могут. За 4 месяца заведение стало финансово устойчивее. Сейчас там выдают около 155 порций в день. При этом 90% из них бесплатно. Тем не менее, за вторую половину прошлого года сторонники такого подхода пожертвовали около 500 тысяч долларов, а владелец впервые смог сам получать зарплату, а также выплатить ее сотрудникам. Цель — создать место, где могут поесть все жители, независимо от дохода. Ресторан привлек внимание соцсетей и стал примером нового подхода к общепиту. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Hot Girls, Bad Boys, или же леди и джентльмены, а может быть, дамы и господа, выбирайте обращение, то, что вам по душе. Друзья, адресовано мое приветствие, так или иначе, всем слушателям, без исключения. На финишной прямой вторника с вами я, Руслан Романов, и только лучшая музыка, проверенная временем. В частности, совсем скоро мы услышим Ирину Аллегрову и команду Laid Back, буквально через несколько минут. В Москве 19 часов и 19 же минут, и вот только что было, кстати, 19 секунд. Если магия чисел это про вас, то самое время загадать желание. Хорошего всем настроения, будьте с нами.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro-FM.

0: Винос, кому Шизгара, неофициальное, так сказать, название, которое прижилось, во всяком случае, в нашей стране так точно. В данном случае команда Shocking Blue, продолжение этого часа на Retro FM. Совсем скоро Крис Ри и мелодия из фильма «Начало» в Москве 19.34.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Погода на Ретро-ФМ.
7: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
6: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Добрейшего июльского вечерочка всем, кто настроен на лучшую музыку. Ну а пока Мадонна дарит нам одну из своих знаменитых композиций, я, Руслан Романов, готов рассказать вам о наших планах на самое ближайшее время. Услышим суперхиты от Джиллы и бит-квартета «Секрет» в Москве 19:48. Пламенный вам привет.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Yeah!

0: 20.00. В Москве скоро услышим группу «Реке Повари», Леонида Агутина и дуэт «Modern Talking». Ну а прямо сейчас новости с Игорем Акуловым на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Минюст подготовил законопроект, позволяющий выдавать свидетельства о рождении и браке в электронном виде. Вместо бумажных гербовых свидетельств будут выдавать выписку из ЕГР ЗАГС. Ее можно будет предъявлять в российские организации и за рубежом. Бумажное свидетельство о рождении сохранится, так как оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Законопроект направлен на переход к реестровой модели и повышение удобства для граждан. Это избавит от необходимости носить с собой бумажные документы во многих случаях. Депутаты предложили отменить большинство банковских комиссий для физических лиц, чтобы повысить конкуренцию между банками. Также ранее был внесен законопроект об отмене банковского роуминга, а теперь предлагается убрать комиссии за пополнение телефона, снятие наличных в чужих банкоматах и межбанковские переводы между родственниками. По мнению депутатов, это заставит банки бороться за клиентов и предлагать более выгодные условия. Вопрос обсуждается в Госдуме. За второй квартал предложение арендного жилья в России снизилось на 6% из-за сезонного спроса. Сильнее всего в городах-миллионниках, без Москвы и Петербурга, минус 10%. А в Москве, наоборот, предложение выросло на 6%, а цены пошли вниз. В Петербурге снижение составило 8%. Сезонный фактор остается ключевым для рынка аренды. В крупных городах спрос традиционно растет в теплое время года. Эксперты также связывают сокращение предложения с активным выходом на рынок новых арендаторов. Ущерб от невыплаченных зарплат в России в текущем году составил 11 миллиардов рублей. При этом потерпевшим уже возмещено 10 миллиардов. Возбуждено около 1000 уголовных дел, а в суд направлено в полтора раза больше дел, чем в прошлом году. Наиболее сложная ситуация в Кемеровской, Архангельской, Воронежской, Тверской, Тюменской и Еврейской автономных областях, а также в Ненецком округе и Хабаровском крае. Глава Следственного комитета поручил усилить работу по защите прав, так как задолженность остается острой проблемой в ряде регионов. И в одном из московских ресторанов появился десерт-муравейник с настоящими муравьями. Их варят в лимонном сиропе, а после подсушивают. Десерт готовят из кедрового пралине с вареньем из шишек и тремя видами геля. Он выглядит как песчаная горка с насекомыми. Блюдо рассчитано на самых смелых гостей. Ресторан привлекает внимание своим необычным подходом, а некоторые посетители уже оценили кисловатый привкус десерта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, если уж так сложилось, друзья, что нам с вами по пути, а я искренне на это надеюсь, то давайте и дальше пойдем, поедем, одним словом, будем двигаться вперед вместе под лучший аккомпанемент, который вы только можете себе представить. Ну, а Retro FM с удовольствием реализует все, что анонсирует в эфире. Скоро ансамбль «Эолика» и суперхит «Relax, Take It Easy» услышим вместе. 2019, точное столичное.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: For nothing, деньги ни за что. Вот перевод этой композиции. А сейчас, друзья, озвучу важную информацию, в которой про money-money не будет ни слова. Скачивайте новое приложение RetroFM, быстрое, удобное, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, устанавливайте и слушайте любимую музыку на RetroFM, где бы вы ни находились, в любой момент времени.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: по традиции ритмичное настроение транслирует Хэдэуэй. И это, как мне кажется, своего рода отсылка к вашему любимому проекту нашего эфира. Конечно же, речь идет про вечеринку RetroFM, старт которой, как всегда, запланирован на 21 час ровно. До самой полуночи мы планируем дарить вам любимые дискотечные хиты, которые собраны в уникальном супермиксе. Убедитесь во всем вышеозвученном сами, настраивайтесь на вечеринку RetroFM, присоединяйтесь и танцуйте вместе с нами.
1: Реклама.

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы...

0: История, учитывая дату выхода в свет, а именно июнь, внимание, 1983 года. Да-да, тогда американский композитор Харви Хэнкок выпустил вот это произведение под названием «Rock It», что можно перевести на русский как «раскачай его». По-моему, тут все в этом плане совпало. Раскачаем вместе уникальный микс и вечеринку «Ретро-ФМ», которая началась совсем недавно и продлится до полуночи. Я Руслан Романов, всем привет.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут в память.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Первая смена.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Татьяна Буланова с нами в продолжении этого часа. Слова, которые попадают в самое сердечко. Да, друзья, суперхиты на все времена, ставшие знаковыми и действительно запавшие в душу, что называется, слушателям нескольких поколений. Вы обнаружите все это в уникальном миксе к своему удовольствию и радости. Ну, а если радостно вам, то мы в этом случае, конечно же, просто-напросто счастливы. Вечеринка RetroFM продолжается. 21:33. Время московское.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

вопреки частым ошибочным, что характерно, утверждениям, я развею сомнения многих, сказав о том, что певица Деспина Ванди является певицей греческого происхождения. Многие думают иначе, как выясняется, друзья. Суперхит «Come Along Now» в продолжении уникального микса на вечеринке «Ретро-ФМ». 21.50 в столице. Мы танцуем до полуночи.

Ну, не зная, куда и зачем зовет Атлантида, вероятнее всего, это просто красивая фантазия Дитра Болина и Томаса Андерса, они же дуэт Modern Talking. А вот я, друзья, Руслан Романов, продолжаю вас активно зазывать на вечеринку Retro FM, где звучит только лучшая дискотечная музыка, и, конечно же, приглашаю всех на танцы, которые у нас продолжаются до самой полуночи. 22:20, время московское.

0: называется, прекрасно знаком поклонникам и ценителям творчества Дитера Болина. Его произведением в данном случае в рамках проекта Blue System. Да еще и вот такая тематика здесь, знаете ли, затронута. «Слишком велика моя кровать без тебя» поется в припеве данной композиции, если вдруг кто-то до сих пор не в курсе. 22:34 на часах в столице продолжается вечеринка Retro FM. Лучшая танцевальная музыка собрана для вас в нашем неповторимом супермиксе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ricciotto, она же просто Гала, более так известная всем слушателям, и легендарный суперхит «Свободный от желаний», «Freedom from Desire», так называется эта композиция. Яркую итальянскую эстраду представляет эта певица и радует регулярно всех слушателей вечеринки Red FM. 22:49 на часах, танцы до полуночи продолжаются. Пламенно вас приветствую, друзья, не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: великолепная музыкальная иллюстрация минувшего практически вторника Sunshine Day. Вот именно так солнечным и по-настоящему летним выдался второй день трудовой недели в столичном регионе, по крайней мере. Надеемся, что и подступающий экватор, проще говоря, среда, нас хотя бы в этом плане не подведет. Но, впрочем, у природы, как известно, нет плохой погоды. 23:19 на часах в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: подозреваю, друзья, что не только я помню прекрасную весну 96-го года, страшно сказать, которая приобрела совсем иной характер, заиграла новыми красками после того, как все впервые услышали вот этот трек. Правда, не совсем понятно, чем именно он привлекал внимание, но вот это и есть та самая музыкальная магия. Вроде бы все достаточно просто, но пройти мимо невозможно и сделать погромче все-таки хочется. Группа «Мистер Президент» на вечеринке «Ретро FM» в столице 23.35.
1: Круиз «Ретро FM» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро FM». Следите за нашими новостями.

компанией или романтическим дуэтом. Настраивайтесь на вечеринку Ретро-ФМ и танцуйте вместе с нами. Я Руслан Романов. На сегодня прощаюсь, друзья. В полночь встречайте моего коллегу Дмитрия Майорова. А пока же у нас прямо по курсу финал уникального супермикса. 23 часа и 49 минут в Москве.

Не было печали, просто уходило лето. Какие такие слова? Вдруг неожиданно вырывается наружу. Даже странно, почему же? Дуэт Бакара на Ретро FM, который умеет вдохновлять. Музыкально подтвержденные случаи имеются. В столице 0 часов 19 минут. Синяя птица и Фил Коллинз точно подтвердили свое участие. Еще точнее, скоро их услышим на Ретро FM. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем салют.

Если мечтали жить припеваючи, ни в чем себе не отказывать, осмотритесь, посмотрите вокруг. Вы уже, согласно официальному мнению, россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. По данным Росстата, покупательская способность народа находится на одном из самых высоких уровней. Большинство жителей страны могут позволить себе сейчас больше, чем в прошлые годы. А снижение показателей касается лишь нескольких категорий товаров. Ну, еще есть мнение, что с каждым годом становится легче, но есть нюанс. Легче жить труднее. Ладно, не будем об этом. В столице 0 часов 35 минут. Кто куда, а Альфа-Вилли, доктор Албан приближается к нам на Ретро-ФМ. Ожидаем.

0: Прощаемся с обычным вкусом бананов, ну или готовимся к банановой новинке. В новостях высмотрел, что сочинские фермеры решили пойти на эксперимент и начнут выращивать бананы со вкусом мороженого, ванильного пломбира. Еще из необычного плод будет обладать голубой кожурой. Ну что, ждем новинку. Ну а здесь на Ретро-ФМ до финала этого часа ждем и слушаем Смоки и Демиса Русоса. Они на подходе в столице 0 часов 50 минут.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Среди песен о любви нередкие гости песни о неразделенной любви, неразделенных чувствах или боязни в них признаться. Это одна из представительниц подобных в исполнении Лайла Рич на Ретро FM. В ближайшие же минуты этого часа между собой, можно сказать, музыкально разделят и поделят Жальбана, Рамина Пауэр, Юрий Антонов и Дженнифер Лопес. Другими словами, скоро их услышим. В столице час 20 минут.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

прекращаем заниматься глупостями, ну или если лень что-то делать, то смело отлыниваем. У нас сегодня есть официальная причина, повод. Сегодня 15 июля отмечается День русской лени. Такой, можно сказать, с размахом. Все, кому не лень, отмечаем. Ну а здесь на Retro FM ждем скорого музыкального появления Сандры и команды «Секрет». Они впереди, в столице, час 35 минут.

Уже как пару минут для нас и с нами Scorpions на Retro FM. Не знаю, как именно ребята выбирали вид, стиль, обложки для своих альбомов, но некоторые из них вызывали вопросы. Для некоторых стран их приходилось переделывать. Выпускали альтернативные варианты оформления. Цензуру, другими словами, некоторые обложки не проходили. Но пройдет несколько минут, и мы с вами услышим Blue System и Самоцвет на Retro FM. Они на подходе, а в столице час 48 минут.

0: Изначально Крис Норман сомневался, подходит ли ему эта песня, так как читал ее слишком попсовой по сравнению со своим привычным рок-н-ролльным прошлым в команде Смоки. Но продюсерам, да и, может, обаянию Сьюзи Квадро удалось его уговорить. В столице 2 часа 18 минут. Каома, Эфер Дэвид и целый отряд Иванушек. Тех, что International, скажет так, уже на подходе на Ретро FM. Встречаем.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Франция вчера, конечно, как-то пыталась, сопротивлялась, но отдала победу Испании со счетом 0-2. Сегодня состоится футбольная встреча Англии и Аргентины. У нас же на Ретро-ФМ запланирована музыкальная встреча с Патрисией Касс и короной в столице 2 часа 35 минут.

Девочка синеглазая, единственная, неповторимая. Но глаза явно, потому что не бывает абсолютно одинакового рисунка. Радужные оболочки глаза, никакие отпечатки пальцев, узоры из линий, пятен и бороздок на радужке уникальны для каждого человека. Такие мы, только посмотрите, уникальные. В столице 2 часа 48 минут. Это Ретро FM, это Ник Кершоу на ближайшую. Услышим его до финала этого часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.